0: Первым утренним шоу встречаем новый день, друзья. Сегодня четверг, 15 октября, и вы нас уже забросали по посланиями, сообщениями и видеоприветами издалека.
1: Ну, кстати, по поводу того, что утреннее шоу «Пуш» сейчас звучит не только в Новосибирске, не только в нашей области, но и еще и далеко за пределами. Александр нам прислал видеопослание, но видео
0: давайте
1: вы не сможете посмотреть,
0: да,
1: а аудио
0: мы услышим звук и шум трассы М-12.
1: Ну, давайте.
2: Доброе утро, Юлия, Артем. Трасса М-12 до Москвы порядка 700 километров. Час ночи. Главное, чтобы интернет не пропадал.
0: Александр, это главное, чтобы еще котеночек ваш не сильно переживал. Там кошка мяукает.
1: Там кто-то мяукает, я тоже услышала.
0: Это вы переезжаете, да, уезжаете. Всех собрали, котов тоже забрали. Но главное, чтобы интернет не пропадал.
1: Вы там в Москве привет передавайте.
0: Круто,
1: тогда
0: что слушаете в дороге первое утреннее шоу.
1: Еще ваши сообщения, давайте несколько, что нам написали. Антон написал: ставим машину жены Анастасии на СТО, повезу ее на работу. Можете пожелать доброго утра, хорошего дня, и что я ее очень люблю.
0: Анастасия, вам от Антона добрые пожелания, а мы желаем не только Анастасии и Антону хорошего четверга, механикам, которые будут делать машину Анастасии, чтобы все на совесть там починили. Давайте, ребята.
1: Потом, Антон, вы там отчитайтесь нам, пожалуйста, чтобы мы не переживали, что с машиной все хорошо, в отношениях мы поняли, все прекрасно.
0: Большой вам привет.
1: Еще Екатерина написала: а у меня сегодня сына, ну так, как обычно,
0: как
1: сын,
0: мамочки,
1: да,
0: говорят,
1: как мама,
0: да,
1: говорит, да, с армии, из армии приезжает золотой дембель.
0: Мы поздравляем.
1: Круто.
0: Обнимайтесь, целуйтесь, не расставайтесь.
1: Ну и еще одно сообщение от Светланы. Она просит поздравить своего сына с 15-летием. Машков Дмитрий его зовут. Естественно,
0: кто
1: вся
0: поздравляет?
1: Семья поздравляет. Мам, папа, брат Егор, сестра Настя, бабушка с дедушкой. Вот
0: еще
1: так
0: мы
1: вот
0: с Юлей, поэтому Дмитрий, Машков, ловите поздравления. Здоровья, радости, классных подарков. Ну и пускай вот это детство еще играет где надо.
1: Да, кстати, это мы желаем всем. И не только именинникам. Всем без исключения. Давайте зажигать, веселиться, чего там расслабляться.
0: Ну и, конечно же,
1: серьезные вещи обсуждать.
0: А как и что будем обсуждать, мы уже узнаем минут через пять. А пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» можно пройти «Биохимию-21». Это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Настраиваемся на здоровье. В «Гемотест» мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.11 в Новосибирске, друзья. Здесь в первом утреннем шоу подкинем тему для разговора. Мы снова в эфире. Сообщения прилетают. Давайте на них обратим внимание.
2: Ну, давайте. Ну, нужно спасти отношения. Я считаю,
1: давай.
2: Нужно спасти отношения.
1: Внимание.
2: Давайте аудиосообщение от Александра послушаем.
1: Тут... Девочки, все-все-все, особенно, видимо, одна единственная.
2: Ну, вы всех не надо, одну.
1: Подходите поближе. Будем выяснять.
3: Привет, Юнитон. Привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Александр. Хочу передать всем привет, огромный привет вам, радио Юнитон, и своей любимой жене Елене Бергман. Она едет где-то грустная, одинокая, мы с ней повздорили. Хочу ей сказать, чтобы она знала, что как сильно я ее люблю, чтобы она сделала правильный выбор.
2: Как все серьезно. Ничего
1: нормально
2: себе.
1: Нормально все. Ой, Илья. Саш, ну вы что, одни что ли такие?
2: Ну прекращайте,
1: да,
2: вот это вот.
1: Вздорит.
2: Пора,
1: а потом
2: пора уже раззадорить,
1: да,
2: вас.
1: Поэтому раззадаривайтесь, подарками и эмоциями одаривайтесь и будьте вместе и навсегда.
2: Еще сообщение Владимир написал, ну и он сейчас поддержит своим сообщением то, о чем мы хотели рассказать. По поводу нашей хоккейной Сибири, Владимир пишет, супер выезд, 3 из 3, и все, в основное время, да. Хочется поздравить нашу хоккейную Сибирь. Вчера играли с Салуатом Юлаевым со счетом 2-4. Мы на выезде победили.
1: Отлично. Молодцы, но... можем. Дальше только так.
2: 17 октября играем дома с Борисом. Потом, правда, снова уедем. Один раз дома поиграем, один разочек. Но зато будет возможность у новосибирских болельщиков добраться,
1: мы ждем,
2: до стадиона,
1: мы ждем этой встречи,
2: поболеть.
1: Поздравляем с победой.
2: Дальше, что касается еще праздников этого дня. Изучаем.
1: Давайте.
2: Сегодня Международный день сельских женщин. Сегодня Всемирный день мытья рук. Помните, да, важно не мыло, а продолжительность, качество мытья. Нас учили,
1: да,
2: с
1: 19-го года. Нас разные люди учили. Да, и показывали.
2: Ты знаешь,
1: вот, так,
2: вот родители с детства учили, а научил в итоге, все мы знаем, кто, что... Вот это вот.
1: Коронавирус нас,
2: да,
1: научил.
2: Именно так. Сегодня также отмечается день создания адресно-справочной службы российского государства.
1: Было время.
2: Из интересных событий. 15 октября в 1939 году на советском радио появились первые уроки утренней гимнастики.
1: У нас будет зарядка, но зарядка для ума через часика-полтора. Не пропустите, тоже занимательная история.
2: А еще, если изучить именинников сегодняшнего дня, то Крис Дебург родился, тот самый, который поет «Леди Ин Ред».
1: Да, человек одной песни. Он как Юрий Лоза. У Юрия Лоза песня про плот на маленьком плоту.
2: Да.
1: А у Криса Дебурга «Леди Ин Ред», да.
2: Ну и Николай Басков сегодня именинник.
1: Да ты что?
2: Именно так. Но мы все-таки зацепились за...
1: Натуральный блондин.
2: И он тоже.
1: На всю страну такой один.
2: Зацепились за день создания адресно-справочной службы и решили поговорить про... Улицу нашего детства, вашего в частности, друзья. На какой улице вы жили в детстве и что вот самое запоминающееся на этой улице было? Я просто, ну, частично мое детство, так как я перелетная, переезжая вся птица,
1: да, да,
2: но
1: да.
2: Одна из улиц была улица Грибоедова в Октябрьском районе. И что самое запоминающееся там было? Улица Грибоедова вообще небольшая, она не длинная, но там она находится... Октябрьское РУВД. И это, знаете, вот сейчас...
1: Что, заносило
2: вот,
1: тебе?
2: Вот сейчас автомобилисты поймут, когда ты едешь по дороге и видишь инспектора, да, ты чист, абсолютно, ничего не нарушаешь, но как-то немножечко так бабочки в животе начинают ту-ту-ту-ту-ту-ту. И мы каждый раз, когда проходили мимо Октябрьского РУВД...
1: А, вы пешеходом мимо РУВД. Так,
2: ну, мы гуляли, там же бегали.
1: Водитель,
2: с пацанами, с девчонками.
1: ГАИ боится, а пешеход,
2: да,
1: РУВД, да?
2: И мы всегда почему-то вот так вот по стойке смирные, мы такие, мы не кричали, мы тихонечко всегда проходили. Мы всегда боялись, что нас туда заберут. Хотя мы абсолютно обычные дети были, самые, которые вот это бесились, там бегали и так далее. Но проходя мимо РУВД, нужно было идти спокойно, тихонечко, потому что,
1: правильно,
2: ну, там
1: молодец.
2: Все люди серьезные, в форме. Мы всегда боялись, вдруг нас заберут.
1: Улица моего детства, Юля, она, не знаю, длиной 5 км.
2: Так.
1: Понятно, что всю ее не объедешь. А вот тот самый микрорайончик, Ну, наверное, как у всех. Были продуктовые магазины, были магазины, куда приезжала бочка с квасом и выстраивалась очередь. Были те самые автоматы с газировкой, и ты выпрашивал копеечку у родителей, чтобы лимонада попить, а то и 3 копейки, чтобы с сиропом.
2: Это все на той самой улице было,
1: и,
2: да?
1: И, внимание, хлебзавод. Там, на горе, на велике, туда надо было ехать пешком, далековато. И именно там был самый вкусный горячий хлеб, который ты выедал сначала серединку, а потом корочку.
2: Нет, мы сначала корочку всегда ели.
1: Верхнюю, потом мякиш, и у тебя остался стакан такой.
2: А у тебя такой стакан, коробочка такой. Такая.
1: Да, коробочка из корочки. Это было самое вкусное. А были времена, когда по всему району ходила молва: ребята, ребята, кукурузные палочки привезли на хлебзавод. Выстраивалась очередь, и мы в картонных коробках их тоже покупали и ели, не доносясь до дома.
2: Ну вот сегодня не только про продукты, в целом мы говорим про улицу вашего детства, на какой улице вы жили, неважно в каком городе, просто если не в Новосибирске, рассказывайте тогда, в каком городе вы проживали, и что на этой улице было такое лично для вас самое запоминающееся, потому что в детстве мы же вот это гоняли, бегали же везде, вся улица, мы знали все закоулки, куда повернуть, куда свернуть, где спрятаться от родителей, которые тебя пытаются загнать домой, потому что время уже 9 вечера.
1: Ну, а потом ты приходил, все равно выхватывал.
2: Естественно, но это было потом. В общем, друзья, присоединяйтесь. Все подробности нашей темы уже есть в наших социальных сетях. Макс-канал, Телеграм-канал, группа ВКонтакте. Там уже идет голосование. Кстати, в голосовании мы решили выяснить, а вы сейчас живете на той же улице из детства или нет? 3 варианта ответа, что да. Есть вариант «нет, но рядышком», прям вот рядышком. Или «ну, нет, прям далеко». Присоединяйтесь также и пишите к нам непосредственно на номер 8-983-510-107. Это Макс, Телеграм, СМС. Можете, кстати, аудиосообщение нам присылать. Мы с удовольствием
1: послушаем. Да, мы это тоже любим. Ну, Юль, ты, конечно, раззадорилась. Все душу вывернул.
2: Вот так вот, да?
1: А сейчас еще музыкой добьем вас оттуда, из детства.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
4: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Говорим сегодня про улицу детства, и вот вам немного музыки оттуда, из прошлого. В первом утреннем шоу на радио Юнитон 7.23 давайте почитаем первые сообщения.
1: Сегодня мы выясняем, какая улица вашего детства, что на ней было самого такого запоминающегося. И вот несколько сообщений. Давайте начнем с послания от Николая. Он пишет: улица Лазурная. Тогда был новый МЖК Восточный, и запомнилось, что жили в первом подъезде, а детская площадка у 12-го. Пока дойдешь, уже домой
0: точно,
1: пора.
0: Точно, там же длинные вот эти...
1: Длинные дома, да. Дмитрий пишет: улица Олово-Заводская. За домом были железные гаражи, ну и сейчас ты понимаешь, да? Где, там, где были гаражи и мальчишки...
0: Это место притяжения.
1: Все, играли в казаков-разбойников там. Анна написала: улица Лунная в Бердске. Там было прекрасное кафе-сказка. Интерьер был в стиле русских сказок с Бабой-Ягой и ступой.
0: А где вы в кафе захаживали, а?
1: Да, может, не захаживали, а так присматривали, смотрели там,
0: ну,
1: может,
0: хотя
1: с улицы все.
0: Родители наверняка находили поводы вас туда сводить.
1: Вполне может
0: сводить
1: быть.
0: Сводить и увозить.
1: Константин написал, он из, я так понимаю, из
0: Семска.
1: Город Семск, он же Семей сейчас, он же Семипалатинск. Казахстан имеется в виду. На улице Пушкина жил. За домом стоял памятник Абаю. Вот на нем все детство и провели.
0: А нам не важно, гаражи, памятник, да простят нас на установители и устроители культурных достопримечательностей.
1: Ну потому что, ну мальчишки же, да, ну мальчишки. Вадим пишет: когда я был маленьким, мы жили в Машково и жили на улице Мичурина в частном доме. И наш дом был первым, а перед ним была небольшая яма, которая весной и осенью заполнялась водой. Ну, сейчас поймешь, опять мальчишки, опять яма с водой, да? Так вот, мы с пацанами устраивали соревнования. Кто пройдет дальше, не набрав воды в сапоги?
0: Да, причем вот уже точно, мы тоже в резиновых сапогах делали, да.
1: И, конечно, обычно все заканчивалось полными сапогами воды, нагоняем от мамы, но зато весело же было,
0: да? Ну, яма
1: на
0: то и яма, как мимо пройти, ну? Ну, что-то девочкино есть?
1: Давайте, Альбина написала: я в детстве жила на улице Зорге, и самое запоминающееся это было кинотеатр «Рассвет», он же до сих пор, по-моему, есть, да? Или нет уже его? Есть, по-моему,
0: не
1: уже
0: знаю.
1: Есть, да? И аттракционы, куда мы постоянно ходили, и сейчас живу также в Кировском районе, но уже на другой улице, но в планах вернуться туда, вот на Зорге, на Зорге.
0: Нет, когда у тебя на улице аттракционы,
1: это же вообще кинотеатр.
0: Это все, центр притяжения всего района. Круто.
1: Дальше. Юля пишет: я жила на улице Урожайной. К сожалению, даже не знаю, где, надо посмотреть. Я до сих пор помню эту улицу весной, особенно когда конец года, школа закончилась, ты идешь по улице, вокруг цветет черемуха и сирень, и ты идешь вот в этом шатре из деревьев и понимаешь, впереди целое лето. И сейчас, в принципе, живу там же, пишет Юля, но улицы уже нет этой.
0: Вот, видишь, тебе и рассказали, Юль, чтобы ты не искала улицу Урожайную на картах.
1: Ну,
0: ее
1: да.
0: Нет, есть другая.
1: Ну давайте еще. Максим написал: я вырос в деревне на улице Сибирской, и у нас была улица самая зажигательная. С других улиц приходили к нам. Кто в чижа играет?
0: Да, мы тоже играли.
1: Кто футбол, значит, там, лапта, сабжи. Все, что угодно, мы играли именно на этой улице.
0: Исключительно на Сибирской.
1: Да, именно так. Ну и давайте еще одно.
0: Но мы не можем остановиться,
1: Анна написала,
0: потому что столько крутых воспоминаний прилетело.
1: Анна пишет: улица Бардина. Улица вообще короткая. Там всего 3 дома, но зато дальше сосновый бор. И мы в детстве вот прямо возле подъезда надевали лыжи и отправлялись в бор кататься.
0: Шикарные воспоминания, друзья. Прям улыбка не сходит с лица. Давайте еще поделимся этими самыми воспоминаниями про улицу вашего детства.
1: Почитаем чуть позже все ваши послания. Друзья, присоединяйтесь. Ну и не забывайте о том, что через несколько минут у нас гороскоп в эфире.
0: Все будет. Ну а сейчас важные напоминания. Где что купить и как сэкономить. Партнер шоу «Пуш», гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И, кстати, сегодня на Волочаевской 57/1 цена дня, друзья. Ловите этот момент, потому что именно там можно купить свинину на кости очень недорого. Прям очень недорого.
0: Кому надо,
1: знаете,
0: запоминаем.
1: Знаете, за сколько, друзья? За 269,90. Свежайшее, нежнейшее, вкуснейшее мясо на Волочаевской 57/1. Hey!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%. Двуспальная 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Привычка быть в моде.
5: ООО «Рич Фэмили», Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарян, 110-547-605-1196.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мам, что сегодня на ужин?
8: Мы голодны, как тигры.
7: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
9: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Каникулы в Китае. Level 11.
11: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
12: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
13: Всем по 50. В «Инвитро» дарим кэшбэк 50% на первичный прием врача и УЗИ. Записывайтесь в «Инвитро» до 15 ноября. Не упускайте выгоду. Подробности на сайте invitro.ru и по телефону 230-0504. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
6: ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: ФМ

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7.34 в Новосибирске. В первом утреннем шоу «Звездные предсказания» на этот четверг, 15 октября.
2: Изучаем данные, как прожить сегодняшний день.
1: Овны, звезды спрашивают, вы еще не в спортклубе? Не бегаете по утрам? Срочно меняйте это. Звезды не ждут рекордов, но уверены, пора увеличивать физические нагрузки.
2: Мы посмотрели на погоду за окном.
1: Ну, бегать сейчас так себе. По классе не бегайте или в спортзале, но не на улице.
2: Тельцы, у вас сегодня такой день-перекресток. Придется принять какое-то важное решение, скорее всего, связанное с работой. Велика вероятность, что вам сделают какое-то предложение, от которого будет непросто отказаться.
1: Далее, близнецы, сегодня фортуна на вашей стороне. Даже если что-то пойдет не по плану, все обернется к лучшему. Улыбайтесь и делитесь хорошим настроением с окружающими. Это все заразительно, и оно нам всем надо.
2: Ну, вы везунчики, близнецы, конечно. Раки, сегодня вы будете выжаты, как лимон. Это сигнал, что пора сделать паузу. Даже короткий отдых вернет вам ясность ума, силы, поэтому, пожалуйста, сегодня не перерабатывайте.
1: Далее, львы, вы сегодня в ударе, особенно в романтике. Если с утра вы встретите человека с горящими глазами, знайте, это лев, которому нужен выход для чувств.
2: А львы, вы что творите-то?
1: А львицы тоже, да?
2: Ой! Девы, а вы сегодня недостающее звено. Все вокруг уверены, что именно на вас держатся отношения, весь мир только на вас. Придется ощутить свою значимость и вступить в должность миротворца со всей ответственностью.
1: Юль, я вчера уже начал эту должность выполнять, и у меня уже все, я не вывожу, что-то правда. Далее, весы, не игнорируйте в этот день чужие просьбы. Станьте помогать и разберетесь с собственными проблемами. Чужие примеры окажутся похожими на ваши, и выходы тоже найдутся.
2: Прекрасно, и другим поможете себе. Скорпионы, минимизируйте сегодня общение. Окружающие будут постоянно подходить к вам с вопросами не по делу. В итоге грянет буря, эпицентром которого, который станете кто? Конечно же вы. Поэтому сегодня как-то прям по минимуму закройтесь в домике, не выходите, не молчите.
1: Прям сможешь вот так делать.
2: Ну нет, конечно, я уже столько наговорила с утра, что...
1: Далее, стрельцы, вы умеете находить позитив даже в непростых ситуациях. Сегодня что-то пойдет не так, но вы найдете хорошее и покажете всем, что мир не такой уж и плохой.
2: Ну и вот и нормально. Козероги, сегодня захочется поплакаться кому-нибудь в жилетку. Это будет отличная разрядка лично для вас. Только доверьтесь, пожалуйста, самым близким или проверенным людям, в которых не сомневаетесь. Просто в чужую жилетку, вот какую-то непонятную, не надо.
1: Да, именно так. Далее, водолеи, даже вам сегодня нужна передышка. Отложите дела и займитесь тем, что приносит удовольствие. Отдых сегодня не слабость, а инвестиция в будущие победы.
2: Так, значит, вот водолеи, вы, значит, отдыхаете. И кто у нас там еще? Кто-то еще? А, вот, раки, пожалуйста. Вот вы можете все вместе там где-нибудь посидеть, полежать, отдохнуть, ни с кем не общаться.
1: Остальные работают, и рыбы, видимо, тоже работают, да?
2: Ну и рыба. А у вас сегодня день концентрации осенней хандры. Все, на что опирались лично вы, окажется неправильным. Правда, во второй половине дня вы загорите какой-то идеей и отвлечетесь, взяв курс на что-то новое.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Привет, и передадим о погоде, напомним, поиграть пригласим.
2: Что касается поиграть, через несколько минут операция подмена с подарками, будьте наготове. Ну и парочку ваших сообщений давайте прочитаем. Руслан просит передать своей сладкой булочке Маше привет. Ну как же ж, ну невозможно не передать.
1: У нас только булочек.
2: Таких классных.
1: Прекрасных.
2: В общем, Мария, вам большой привет от Руслана. И еще Марина написала, просит поздравить своего брата Родиона Вячеслава с днем рождения. Оставайся лучшим папой, лучшим мужем, другом, в общем, самым-самым.
1: Это вся семья поздравляет.
2: Вся семья, конечно.
1: Марина, мы тоже с Юлей присоединяемся. И в 7:40 напомним о погоде на этот четверг. Ну, так себе, да?
2: Так
1: на
2: себе.
1: Улице.
2: Там сейчас на улице, конечно, что творится, мам дорогая.
1: Мы доехали без снега. Мы доехали, когда было сухо, но сегодня в городе и уже началось осадки в виде мокрого снега и дождя.
2: Ну, вот сейчас плюс 1 градус. Тепло, но вот этот снег, конечно, ты что творишь?
1: Градусов больше не станет, но на совсем температура поднимется. Днем в Новосибирске плюс 2, плюс 4, а на горизонте игра «Операция подмена».
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: В Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Подарки для вас. Безумно крутая шаурма угощает. На кону сертификат на вкусности на 1000 рублей.
4: Этот подарок достанется тому, кто справится с нашим заданием. А сегодня оно, с одной стороны, ну как будто в тему, а с другой стороны, не самое простое. Мы берем песню, меняем в ней музыку, стилистику и даже немного текст, а вы пытаетесь послушать внимательно и вспомнить, угадать, кто в оригинале эту песню исполняет. Сегодня дадим подсказку, что это группа.
3: Это группа. И это больше подсказок не будет.
4: И все.
3: Смотрите, текст мы практически сохранили. Это супер радио хит 2012 года.
4: И пока
3: очень подходящий под нашу
4: сегодняшнюю погоду.
3: Погоду.
4: Пока вы открываете мессенджеры, ответы мы будем принимать в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Напомним, что с вариантом ответа нужно будет отправить также свой номер телефона.
3: Обязательно.
4: Мы расскажем о том, что победителю, конечно же, кто первый пришлет верный ответ, достанется подарок от безумно крутой шаурмы, а вот классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов, какую бы шаурму

0: 7.50 в Новосибирске. Подводим итоги игры «Операция подмена». Сегодня у нас было диско. Но в оригинале это поп-музыка 2012 года выпуска.
1: Давайте задание слушаем, а потом посмотрим, какие варианты вы присылали.

0: вы дотанцовываете, пробежимся по неверным ответам. Была группа «Краски» и певица Алсу, когда мы сказали «это группа». Была группа «Корни», «Артик» и «Кэрос». Как тебе?
1: Объединились две группы.
0: И «Повали». Группа «Пламя», «Студио», «Дискотека», «Авария», «Омега», «Айова», «Лицей», «Фристайл», «Отпетые мошенники», «Город 312», «Пропаганда».
1: Вообще, сегодня было задание, наверное, больше для тех, кто говорил нам всегда: «Да все легко, да у вас такие простые задания, давайте что-нибудь посложнее».
0: Вообще-то мы намекнули, что это

0: год 2012, и явно это не группа «Пламя». «Виа».
1: «Виа», «Пламя», да? Ну нет.
0: И не «Краски». «Заметает снегом без конца», самому пока не верится. Это группа «Градусы», песня «Заметает». Верные ответы были, кто самый первый?
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 8807.
0: Примите наше поздравление и угощение. Безумно крутая шаурма вручает вам сертификат на 1000 рублей. Ну и песню в студию, оригинал,
1: да
0: просим.
1: Уже
0: требуем.
1: Заметает.
0: Прям про нас песня сегодня.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: гильдии живут разные люди.
1: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
0: Но все они ценят уют и комфорт.
1: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
0: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
1: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
4: Рядом на большой

0: Ростова 3.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Йокогамма, Максис, Гардиант и Форвард, Матадор, Пирелли, Камма и Хэнкук, Кисловет и Гудрич, Мишлен и Бриджстоун. Более 150 тысяч шин в продаже у Запаски. Звоните 8 800 222 54 54 или заходите на сайт sibzapaska.ru.
5: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фуд-холл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
10: Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
12: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.

0: 8 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Дом,

семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Это первое утреннее шоу. Здравствуйте, друзья. Вместе встречаем четверг. Сегодня 15 октября. И отправляемся на улицу нашего детства.
1: Ну, там как-то было неплохо. И, по крайней мере, как написал наш слушатель, разбередили вот эти вот воспоминания,
0: просто
1: ностальгия.
0: Просто на нашей улице сегодня лучше не выходить. Там заметает и сразу скользко, лужно и непонятно.
1: Точно. Тема сегодня – улица вашего детства. На какой улице вы жили? И что на ней было самое вот запоминающееся лично для вас?
0: Да, понятно, просто что название не принимается.
1: Ну, давайте по порядку почитаем, что вы нам пишете, какие сообщения прилетали за последнее время. Так вот, давайте начнем с послания от Константина. Как он написал: «Не поедем в Штаты, наш Бродвей, Гусинобродское шоссе».
0: Так.
1: А запоминающееся там было все. Детство, юность, молодость и барахолка.
0: И барахолка, да.
1: Конечно. Оксана пишет: «Я в детстве жила на улице Новогодней и любила очень кинотеатр «Луч». Мы посмотрели, что там правда был раньше кинотеатр».
0: Было дело.
1: «Плюс к тому обязательно на каникулы надо было купить абонемент на мультики, на все каникулы у учителя причем покупались». Вот. Вот такие воспоминания.
0: Да, здорово, круто.
1: Дальше пишет нам Евгений. «Первый переулок Пархоменко, стадион Сипсельмаш, хоккей, автогонки на льду». Неожиданно. Это было что-то невероятное в детстве. Вот и все это
0: я вот помню, нас тоже водили, улице. Правда, летом на стадион. И там всякие автошоу, вот они там разгонялись, перепрыгивали там, вот такие...
1: Детские вариации Формулы-1.
0: Да, потом на Баку ездили на «Жигулях», там были такие представления.
1: Надежда написала: «Улица Халтурина», мы посмотрели, это западный...
0: жилмассив.
1: Именно. «Во дворе был деревянный стол с лавками, за которым дедушки играли в домино, а мы играли в карты». У меня ощущение, что там такое до сих пор может быть. Я просто недавно там мимо
0: стол на
1: проезжала.
0: Месте, лавки на месте.
1: Оксана пишет: «В детстве жила на улице Попова, это Бийск, Алтайский край. И возле дома было очень большое такое ветвистое дерево, прям огромное, ива. Что это дерево только не видела. Качели были, шалаш был. Мы как воробьи на нем постоянно лазили. К сожалению, сейчас уже ни дерева, ни дома возле него не осталось».
0: Но зато остались теплые воспоминания.
1: Владимир написал: «У меня воспоминания из детства, улица Кольцевая, и на ней были сплошные лужи, и я в луже потерял сандалик». Проблема.
0: Беда.
1: Вот я прям... Ну вы же достали потом,
0: нет.
1: Правильно? Нет?
0: Есть такие лужи, Юль, я не знаю, как они устроены, она вроде не глубокая. Ты ее всю облазил, нету сандалика.
1: Беда какая-то.
0: Правда? Потом мама лазила.
1: Сандалики нелюбимые были просто.
0: Соседи все лазили. Нету сандалика.
1: Барабашка забрал,
0: точно.
1: Наверное. Наталья пишет: «Я жила на улице Порядковая, потом ее переименовали в Забалуево. И напротив нашего дома был центр притяжения всего западного жилмассива. Летом там была открыта эстрада, приезжал кинотеатр в вагончике.
0: Круто.
1: А зимой ставили елку, горки, заливали каток». Вот такие воспоминания. А еще я бы сейчас объединила парочку сообщений. У нас сегодня много сообщений приходит из других городов, из других стран.
0: Да, мы ждем обязательно.
1: Ну и вот парочку так совпало. Написали разные люди, но про один и тот же город. Сергей написал: «Мое детство прошло в городе Усть-Каменогорске, улица Орджоникидзе, и там были капитальные гаражи во дворе дома. Вот точно было чем заняться. Отец не один раз приходил, с ремнем домой звал, когда ему казалось, что уже поздний вечер». Казалось, ты чувствуешь, да, казалось.
0: Так,
1: на самом
0: не
1: деле.
0: Так.
1: А там самое интересное это было, понимаешь? У кого-то гитара там, все как положено. А мне лет 6-8, вот это жизнь
0: круто
1: была.
0: Круто, давай еще из Усть-Каменогорска.
1: Еще из Усть-Каменогорска тоже прилетело воспоминание. Написал наш слушатель с подписью «Ара». Улица Ушакова, рядом с библиотекой имени Пушкина в городе Усть-Каменогорск. Шикарное было здание с колоннами, с видом на проезжую часть. Вот и что там в детстве? Просто ходили в библиотеку? А как же вот это, шалости? Возле колонн там бегали, бесились
0: вот вокруг
1: наверняка.
0: Них и бегали, да?
1: Я так предположу.
0: Было дело. Друзья, шикарные воспоминания. Мы вернемся к ним через минут 20. Ну а вы пишите, голосуйте, высказывайтесь. Все подробности в группе ВКонтакте и в нашем Макс и Телеграм-каналах. Ну и также не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: «Биохимия-21» в «Гемотест» — это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Настраиваемся на здоровье. В «Гемотест» мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.11 в Новосибирске. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 6 баллов. Погода не радует.
2: Ну, я, честно говоря, думала, что будет хуже, когда вот этот снегопад пошел. Но он сейчас где-то идет, где-то сильнее, где-то не идет совсем. Но давайте смотреть, как это влияет на дорожную обстановку.
1: Начнем с левого берега.
2: И здесь, кстати, абсолютно стандартные затруднения, как и в любой другой день, как и было вчера. Это Винаповский мост, это улица Троллейная от Немировича Данченко до Тещиного языка, это улица Станиславского от площади Станиславского до площади Труда. Немного Ватутина тоже затрудняется перед заездом на площадь
1: Само
2: Труда.
1: Само собой, да.
2: Станционная. До второй станционной от площади Энергетиков стоит. Да, собственно, и все.
1: Перебираемся на берег правый.
2: Ну, на правый берег поедем. Лучше, конечно, ехать по Димитровскому мосту, потому что Октябрьский немного сейчас...
1: Ну, почему? Новый тоже свободный.
2: Плотен, а
1: но
2: новый,
1: туда не попасть, не
2: но
1: на новый.
2: Вообще там Ново-Николаевский.
1: Ново-Николаевский и Димитровский. Просто на него не попасть, не заехать.
2: Да, сложно это будет сделать. Ну, а правый берег, это давайте расскажем про улицу
1: А что на Волочаевской? Волочаевская перед проспектом Дзержинского, но очень-очень встал.
2: Ну, как-то да, там плотное движение. Дальше, на Новой Заре сейчас на пересечении Богдана Хмельницкого и Новой Зари ДТП. И улица Богдана Хмельницкого и так не самая
1: Богдан
2: простая.
1: Богдан всегда стоит в это время, так же, как и Каменское шоссе, улица Курчатова перед объединением, объединение до Фадеева и Фадеева туда не попасть с Гребенщикова. Ну и пробочка по Кедровой от Краузе до Мельницы.
2: Вот такая сейчас дорожная обстановка в нашем городе. Если мы о чем-то не сказали, а вы сейчас стоите в пробке и думаете, да как же ж, вот вы ж, я в ней, а вы не сказали.
1: А вы напишите. Мы озвучим, добавим картину дорожную.
2: Маслом нарисуем.
1: Ну, каким маслом? Моторным только.
2: Ну, моторным. 8-983-510-107. Наш Макс, Телеграм работают. Присылайте свои сообщения. Поэтому, друзья, будьте аккуратны. Погода сейчас стоит интересная такая.
1: Слушайте пуш и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: конечно, 8.16. Молчать не будем, друзья. Это радио Юнитон. Пуш, и вместе мы встречаем новый день.
1: Я вот этой ночью поняла очень...
0: А ты уверена, что это надо...
1: Что нужно дублировать, этом, да, это демонстрировать в эфире, да, транслировать? Да, да. Я поняла, что самое прекрасное чувство, кто-то сейчас скажет, это любовь, да, дружба, там какие-то... Хорошая работа, от нее ты получаешь
0: ночью?
1: Удовольствие. Нет, я в целом, да.
0: А ты о жизни думала?
1: Нет, друзья. Но когда ты просыпаешься ночью и так думаешь, а сейчас же темно все время, да, что в 11 вечера, что в 7 утра, и ты открываешь глаза, берешь так телефон и думаешь, хоть бы не 5 утра, когда у тебя будильник уже, хоть бы не 5 утра, хоть бы не 5 утра, и смотришь, 2 часа ночи. И тут по организму такое тепло проходит.
0: Так, а потом же не работает,
1: такая
0: Юль.
1: Такая радость.
0: Потом ты закрываешь глаза. И
1: кажется, через секунду,
0: да,
1: уже 5 утра.
0: Вроде 5 секунд поспал, и 3 часа пролетело.
1: Но вот это мгновение, когда ты понимаешь, что тебе еще 3 часа спать можно. Я сегодня ночью поняла, что это лучшее ощущение.
0: Ну, лучшее ощущение мы подарим вам в виде развлечений в первом утреннем шоу, когда вы вот в сознании уже, в адекватном состоянии находитесь. Впереди у нас праздничный календарь. Здесь же в этом часе зарядка для ума, но и напоминание о важных и приятных моментах в жизни.
1: Мне кажется, я в разных состояниях, когда покупаю парфюм, вот я бываю и неадекватной, и веселой, и в настроении, и когда мне грустно, я тоже покупаю парфюм.
0: И когда
1: мне весело, тоже
0: и
1: хочу
0: не
1: покупать.
0: Друзья, мы рады напомнить вам о том, что партнер шоу Пуш — компания Парфюм Люкс М.
1: Вот меня нельзя туда пускать, ну, потому что я ж не могу, я ж зашла, сразу все хочу.
0: Руками точно не уйдешь.
1: Да, компания Parfum Luxem работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. Parfum Luxem – это живое общение, это профессиональные консультации, индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, цены вас приятно удивят. Адрес: 7 Шимшиных, 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Радио.
3: Реклама.
2: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
6: Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
7: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер.

0: консультация специалиста.
1: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Всем по 50. В Invitro дарим кэшбэк 50% на первичный прием врача и УЗИ. Записывайтесь в Invitro до 15 ноября. Не упускайте выгоду. Подробности на сайте invitro.ru и по телефону 230-0504. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо. Додо.

0: круглосуточно.
1: И Базмирнова, Огарян, 319-547-687-251.
2: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Привычка быть в моде.
4: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Огарян, 110-547-605-1196.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на кофе.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
10: «Додо».
9: Три футбольных поля в одном месте. Это территория склада «Запаска». Там хранится более 150 тысяч шин. Покупайте шины напрямую, минуя посредников. У нас есть шины даже для трамваев. Убедитесь в этом сами на сайте сибзапаска.ру. Телефон 8 800 222 54 54.
11: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
2: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
3: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
4: Застройщик ООС Вирина Державина. Жилой дом Башни Цен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: FM

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Каждый новый день октября, ведь октябрь, да, на календаре.
4: Октябрь.
3: Мы загребываем наш календарь, находим поводы для радости и для того, чтобы преподнести вам подарки от сети гипермаркетов и супермаркетов «Быстроном».
4: Ну и сейчас, кстати, вместе с «Быстрономом» мы вам тоже будем дарить подарки, в частности, сертификат на 1000 рублей на покупки кому-то из вас буквально за несколько минут вручим, тем более, что «Быстроном» с удовольствием, с радостью, во-первых, дарит такие подарки,
3: во-вторых, крутые, классные.
4: Еще и мы вместе находим поводы для радости, чтобы каждый день что-то приятное находить, даже вот в таком немного сером дне.
3: Давайте отметим и отметим то, что варианты ответа мы будем принимать в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
4: Ну а вопрос будет связан с одним из событий из праздников сегодняшнего дня. Сегодня их много, но вот в частности,
3: давайте приступим.
4: Сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. А мытье рук, естественно, не обходится без мыла.
3: Да.
4: А вспомните, как в детстве, да, мы обычно мыльные пузыри делали. Из чего? Ну, конечно же, из мыла вот это вот мылили воду.
3: А вот это анекдот из детства. Дети, чем мы моем руки? Милами, не милами, а милаю. Милая, иди ко
4: мне. Так вот, мы сейчас поговорим про мыльные пузыри. И вот в 2018 году в одном сибирском городе был установлен мировой рекорд по наибольшему количеству людей внутри мыльного пузыря.
3: Ничего себе, прикольно.
4: 374 человека.
3: Сколько?
4: 374 человека в одном мыльном пузыре.
3: Это из чего его делали, этот пузырь-то?
4: Хорошо, качественно сделанный пузырь был. А вот теперь вопрос. Какой сибирский город прославился вот таким рекордом?
3: Где? В каком городе? Наш вам вопрос.
4: Этот город вы точно знаете. Он известный сибирский город. Ну и... Я хотела подсказать.
3: Там много приятностей. Музыкальностей.
4: Но одна приятность есть у нас, а у них нет. Хотя были все предпосылки, чтобы там было.
3: И в то же время у них есть то же, что и есть у нас. И у нас вечное противостояние вот этой с этими, которые у нас есть. Вечное вот это вот. У них там спор, кто сильнее.
4: В общем, друзья, подсказали, как могли. Скорее пишите свои варианты, что за сибирский город так прославился. Через несколько минут автору первого верного ответа вручим подарки.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8.32. Время итогов, друзья. Время итогов игры «Праздничный календарь». Мы сегодня нашли... Ну, потом лопнули, конечно. Мыльный пузырь гигантский, огромный.
1: Ну и про него сегодня задавали вопрос вам в игре. В 2018 году в одном сибирском городе был установлен мировой рекорд по наибольшему количеству людей внутри мыльного пузыря. 374 человека туда поместилось. Ну и мы спрашивали, в каком городе это происходило. Вы перечислили все. Красноярск, Томск, Тюмень. Но мы вам подсказывали.
0: Ну, про хоккейные дерби. Про музыку в виде группы «5 утра» и про отсутствие метрополитена.
1: Который у нас бы, есть, а у них как бы нет. Да. И мы намекали, естественно, про город Омск, друзья. Правильный ответ – Омск.
0: Кто самый первый Омск нам прислал? Кому отдаем подарки от сети супермаркетов «Быстроном»?
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 5443.
0: Ура, ура, поздравляем. Сертификат на 1000 ваш.
2: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года конфеты «Эншафе» новосибирские, весовые по 89,90 за 100 грамм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. В первом утреннем шоу поговорим о погоде. А погода прям шоу нам устраивает. Снежное шоу.
2: Фантастиш, да. Какой-то. Ну, сейчас около 0 градусов идет снег. Местами с дождем, местами такой полуснег, полудождь.
1: Вот прям так этот четверг в Новосибирске и пройдет. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Говорить об этом не хочется. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе плюс 2, плюс 4.
2: Ну, а через несколько минут, дамы, господа, девчонки и мальчишки, у нас впереди игра «Зарядка для ума». Будем с вами сочинять стишки, веселые, яркие, настроенческие. Ну а за креатив будем дарить подарки.
1: Все будет, дождитесь. Подробности через 3 минуты.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: 8.41 в Новосибирске. Юля, а чего это не на бицепс?
4: А на трицепс?
3: А не на него, трицепс?
4: А на голову?
3: А на кудыпцепс?
4: Друзья, сейчас будем устраивать зарядку для ума и действительно сочинять коротенькие стихотворения, которые, кстати, сочинение которых принесет вам классные подарки.
3: Давай
4: потому
3: расскажем.
4: Что вместе с нами компания «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
3: Все любят «Фрутилат», все
4: они
3: знают.
4: Они же полезные. Вот съели и уже чувствуем, а голова
3: там,
4: заработала
3: кстати,
4: уже.
3: Кстати, в наборе не только батончики, там еще разности вкусности.
4: Это про подарочный набор,
3: и полезности, да-да-да.
4: Все это, друзья, достанется тому, кто придумает самую интересную, какую-то забавную, креативную версию нашего стихотворения.
3: Мы вам
4: первую строчку, а вы давайте продолжайте.
3: Одну, две или три, смотрите, главное, креативно и обязательно вместе со своими посланиями указывайте свой номер телефона.
4: Итак, первую строчку мы вам даем, вы нам в Макс Телеграм на номер 8-983-510-107 все присылаете.
3: Давайте. Итак, задание.
4: Мы сегодня обратили внимание на батончики «Фрутилат», которые называются «Я буду».
3: И они вообще с 12 месяцев можно девчонкам и нашим маленьким деткам давать.
4: Так вот, мы решили использовать эту фразу, и первая строчка сегодня звучит так. «Я буду сегодня как солнце сиять».
3: Ну вот ответ нашей погоде, да?
4: Именно так. Раз погода не радует, давайте сами будем сиять.
3: Продолжите следующую строку.
4: «Я буду сегодня как солнце сиять».
3: Ну и вы уже начинаете сочинять и нам присылать через минут 7-8, а то и 9. Ведем итоги. Время есть, но не затягивайте. Ждем ваши послания.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Сань, ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
1: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 54.
2: Звони 247-81-82.
4: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
5: Петрович, наливай.
6: Наливаю.
7: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
5: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
7: А, Брозекс. Наливай.
6: Наливаю.
8: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
9: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации.

0: препаратами 6500 рублей. Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
5: Додо.
6: Подтянуть английский. Level 11.
7: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
8: Марский продукт для людей с широкой душой.
9: Приятно.

0: Большевицкая, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какая у вас пицца самая заводная?
3: Арива!
2: Арива?
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасная и качественная автомобильная дорога».
6: Радио нашего города. Юнитон. Радио Юнитон. Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8:52 в Новосибирске. Пора подвести итоги игры «Зарядка для ума» и отдать классные, вкусные, полезные подарки от компании «Белое дерево», производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
1: Ну и вам нужно было в нашей игре продолжить первую строчку. Мы сочиняем стихотворение.
0: Да, давайте почитаем варианты и озвучим послание победителя.
1: Итак, первая строчка сегодня звучала так. «Я буду сегодня, как солнце, сиять».
0: Вот ваше продолжение. Кстати, много было тем.

0: типа пойду погулять. Ну, да. Что-то погода не совсем,
1: ну, вот,
0: да?
1: Например, я буду сегодня как солнце сиять, всех ослеплю и начну зажигать.
0: Так, давайте еще. Я буду сегодня как солнце сиять.
1: Все встречных улыбкой своей ослеплять, а если кому-то не нравится свет, наденьте очки, вот и весь мой совет.
0: Так у вас дальний горит, вы дальним ослепляете, ну.
1: Так, дальше поехали.
0: Ну, прикольно, круто. Я буду сегодня как солнце сиять.
1: И на работе не унывать.
0: Правильно.
1: Я буду сегодня как солнце сиять, всех радовать, баловать и улыбать.
0: Ой, улыбайте нас.
1: Дальше. Я буду сегодня как солнце сиять, лучами весь мир озарять, преграды легко побеждать, сердца добротой согревать.
0: Ой, позитива вы нам добавили. Круто.
1: Дальше. Еще давайте, что у нас было. Я буду сегодня как солнце сиять, снежинки топить, облака разгонять. Чтоб ясно и солнечно в городе стало, ведь серость, унылость уже всех достала.
0: А, прикольно. Здорово. Ну и давайте обратим внимание на стихотворение, которое превратилось в трехстишье, но нас очень-очень зацепило.
1: Ну что, давайте первую строчку и почитаем сообщение от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 1620.
0: Я буду сегодня как солнце сиять.
1: Машину почистить, снежок убирать, снежочек слепить и в сына пулять.
0: Слово «пулять» нас зацепило,
1: да,
0: конечно.
1: Уже, да?
0: Такую рифму найти. Убрать, пулять может только победитель.
1: Пульни в меня снежком.
0: Фрутиладом могу. Поздравляем.
2: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилад». Фрутилад. Фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилад. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилад. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.

0: Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2.2.

0: Первое утреннее шоу, друзья. Звучат наши позывные на радио Юнитон. Мы открываем новый час и встречаем четверг, 15 октября.
1: Хоть и денек такой немного не такой, как хотелось бы.
0: Мокрый.
1: Но уже он не такой снежный, не такой мощно снежный, вернее, я бы это так сказала.
0: Ну, во-первых, мы с Юлей приехали по сухому. Потом как завихренилось, как началось. Ну и вот вы видите, что, да? Случилось.
1: Ну, как-то уже получше. Я чувствую, что я какой-то позитив пытаюсь найти
0: молодец,
1: во всем этом.
0: Молодец, Юля, молодец.
1: Ну и мы сегодня решили поговорить на такую немного ностальгическую тему. Сегодня отмечается день адресно...
0: Я сейчас скажу. День... адресно-справочной службы
1: вот, спасибо.
0: Российского государства.
1: Вот. И мы по этому поводу решили поговорить скорее не про адрес в целом, но про улицу, причем улицу вашего детства. На какой улице вы жили в детстве?
0: В каком городе, да, и что там было?
1: И вот что такого, вот лично такого, для вас осталось на этой улице такого запоминающегося?
0: Я рассказывал про хлебзавод. Да, было много чего, но хлебзавод, он своим запахом манил. Обязательно ты приезжал за горячей булочкой хлеба на велосипеде, съедал верхнюю корочку, выедал мякиш и потом кайфовал оставшийся. Корочкой.
1: Кто-то про хлебзавод завод и хлеб, а кто-то про РОВД, которая на улице находилась.
0: А Юля боялась, да, РОВД.
1: Я приличная была.
0: Но боялась, и правильно боялась.
1: Просто нам всегда говорили, дядя милиционер, это же...
0: Так про дядю Степу всем читали.
1: Дядю Степана же нам читали, да. Давайте почитаем, что вы нам пишете. Написал наш слушатель, без подписи, к сожалению, улица Ветлужская.
0: А, я жил на Ветлужской, на
1: ABGES. Чувствуете, да, реакцию?
0: ABGES, привет, люблю ABGES.
1: Улица моего детства, там в садике проводили время с подружками.
0: Причем не во время садика.
1: До 100%. Я думаю, что уже, ну, когда уже
0: после,
1: из садика вышли.
0: Да.
1: Да. Анна пишет. Улица Богдана Хмельницкого. Богданка, Богдашка. Детство, юность. Очень скучаю. Ирина написала. Она из села Боровое. Улица Трактовая.
0: Здорово.
1: На летний период папа натягивал волейбольную сетку. И все наши 4 двора играли до половины ночи при свете луны вместе со взрослыми. А рядом были еще общие огороды. Ох, какие там были вкусные ранетки.
0: Я хочу в детство, правда.
1: Вот
0: хотя бы
1: такое,
0: на часок.
1: Да?
0: Да.
1: Максим написал, улица Планировочная у него была. Была небольшая горка асфальтированная. Летом на велосипедах и скейтбордах катались. Сколько разбитых колен там
0: но
1: было.
0: Но не без этого, да.
1: Ну и рядом еще была площадка. Там играли и футбол, и различно классно, приключенчески проводили время.
0: Как дальше. Мне нравится вообще, как вы пишете. Рассказывайте еще, почитаем.
1: Так, потому что это вот эти наши эмоции детские сейчас всплывают.
0: Несмотря на погоду, так тепло становится.
1: Татьяна написала, я жила на улице Станиславского рядом с монументом Славы, и самые классные детские воспоминания, когда просыпаешься, а из окна парад видно. Там розы, вот, пожалуйста, на клумбах монумента, прям розы, можно было подойти, понюхать, как пахнет. Лыжня вдоль монумента.
0: Да, да, да.
1: И сейчас вот тот дом, в котором жила Татьяна, уже его нет, и не верится вообще, что он даже там был. Вот так вот.
0: Да, зато времена меняются, но воспоминания остаются в нашей памяти навсегда.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. Мы тут сегодня в рамках опроса выясняем, а вы сейчас живете на той же улице, где жили в детстве, или, может быть, не на ней, но рядом с ней.
0: Либо
1: или, может быть,
0: далеко-далеко. Далеко-далеко лидирует.
1: 57% сказали, что далеко от той улицы детства. На втором месте те, кто проголосовали, что не на ней, но рядышком.
0: И лишь 14% те, кто нажал на кнопку, живут там же.
1: И вот, кстати, по поводу рядышком, хочу еще сообщение из нашей группы ВКонтакте прочитать от нашей слушательницы, которая как раз практически живет на своей улице. Екатерина написала... У нее это улица Линейная и Кропоткина. Лучшие улицы в мире, пишет Екатерина. Там, значит, мы ходили в детстве. Магазин в нашем дворе Елена назывался.
0: Ого.
1: За клыками мармеладными за 2,5 рубля. Недавно магазин снесли, и Екатерина даже собрала кусочки плитки с облицовки себе на память. А еще ходили в огромный универмаг «Надежда» около метро Гагаринская. Там покупали всякие лимонады, ну все как обычно. И вот Екатерина пишет, вот прям много прикольных мест там было.
0: Но
1: сейчас живу в соседнем доме.
0: Живет в соседнем доме, да, то есть осталась там же, в той же локации. Приятно, здорово.
1: Приятно читать ваши сообщения, друзья. В принципе, сегодня особенно они такие ностальгические. Ну и, конечно же, друзья, еще в этом часе продолжим их озвучивать.
0: Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» можно пройти «Биохимию-21». Это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Настраиваемся на здоровье. В «Гемотест» мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио Юнитон.
1: 9.13 в Новосибирске. Друзья, это Радио Юнитон. Пуш, у нас для вас песня. Подходите поближе. Вы будете голосовать за или против нее. Решаете сами, берем в эфир или не берем.
2: Именно вы действительно должны принять это серьезнейшее решение, потому вам же потом это слушать
1: конечно
2: в эфире, понимаете, да? Голосовать, друзья, можно во время звучания трека в течение нескольких минут. Отправляйте плюсы, минусы, лайки, дизлайки, слова, чтобы мы поняли, как вы голосуете, в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107.
1: Но для начала расскажем про композицию, которая сегодня будет представлена.
2: Сегодня у нас диджей Жуков. Не путать, пожалуйста, с Сергеем Жуковым.
1: С Маршалом Жуковым.
2: Это вообще Алексей Жуков, парень, который делает крутые версии либо старых треков, либо делает коллаборации с известными исполнителями и сочиняет что-то совместное.
1: Сегодня у нас жанр русская поп-ностальгия.
2: Ну, смотрите, мы сейчас с вами поставим фрагментик песни из 2002 года.
1: Вот я ее не помню, почему-то как-то мимо прошла. А по темным улицам гулять идет...
2: Гуляет дождь.
1: Гуляет дождь, да?
2: Да.
1: Давайте фрагментик запустим.

0: Вот такой фрагмент оригинала это года 2002-го.
1: Группа «Босиком по солнцу». Кто помнит эту песню, кто нет.
0: Ну вот где-то глубоко в сознании, наверное, эти строки имеются.
1: Но солистка этой группы Вероника объединилась с диджеем Жуковым, и они решили сделать что-то модное, современное,
0: года
1: танцевальное.
0: Года 2026-го выпуска.
1: Понравится вам эта версия сейчас, которая прозвучит или нет, мы через несколько минут узнаем. Поэтому, друзья, давайте слушать, голосовать, ну и посмотрим, какой будет результат.
0: На все про все. На голосование у вас есть 3 минуты и 16 секунд. Мы ждем ваше мнение в Макси и Телеграме. 8-983-510-107. Встречайте диджей Жуков, а по темным улицам гуляет дождь.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот такая музыкальная новинка сегодня попала к нам в эфир. На ваше голосование, друзья, это диджей Жуков, а по темным улицам гуляет дождь.
1: Хотя по нашим улицам уже сегодня не только дождь, но и снег. Надо переделывать срочно песню. А по темным улицам гуляет снег.
0: С этой разберемся, тем более идет потепление, Юля. Это так вот, несколько дней снежно.
1: А, да? Ну, давайте смотреть. Мы все-таки голосовали сегодня за песню. И, друзья, ну, вы мощно проголосовали сегодня. И причем мощно проголосовали
0: столько
1: плюсами.
0: Столько огонечков, столько плюсов. Это... Но были и сравнения, конечно.
1: Несколько человек написали, что оригинал этой песни все-таки лучше. Кто, видимо, помнит оригинал.
0: Ну, подождите, оригинал был 24 года назад. Мы живем в другие времена, где есть современная возможность сделать трек новым суперхитом. И, судя по результату, у диджея Жукова это получилось.
1: Ну что, берем в эфир?
0: Да, там с огромным перевесом вы проголосовали за. Спасибо за участие. Завтра подкинем что-то новенькое.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
2: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: Больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
2: Додо.
3: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
4: В гильдии живут разные люди.
5: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
4: Но все они ценят уют и комфорт.
5: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
4: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
5: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
6: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какие планы на выходные?
8: Я, сериал и пицца.
2: Да-да.
9: Катод. Скидка 20% на аккумуляторы. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
10: Мам, а что это за батончик?
11: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
10: Он такой вкусный.
12: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
13: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
14: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
18: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
19: Привычка быть в моде.
4: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на печенье, вафли, рулеты, зефир, мармелад.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
10: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
13: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
13: Телефон 230-98-58.
6: Застройщик ООО «СЗ РНГС Академинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
2: Додо.
3: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: ФМ

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. Табуница.
1: 9:30 в Новосибирске. Мы снова с подарками для вас. Подходите поближе. Пуш порадует сертификатом на 1000 рублей на заказ пиццы.
2: И там, кстати, не только пиццу можно заказать, но и много других приятностей. Поэтому все добро пожаловать. Мы сейчас вам в игре «Табуница» даем слово, в котором специально, осознанно перепутали буквы местами. А вы пытаетесь все буквы поставить на место, свои варианты вместе с номером телефона своим. Присылаете к нам в Макс или Телеграм 8-983-510-107.
1: Ну, во-первых,
2: кто-то хотел извиниться, да, сначала?
1: Да, перед тем, как мы озвучим задание, мы просим прощения. Звучит рисковато, конечно.
2: Ну, потому что, когда мы перепутали буквы местами, получилось такое слово.
1: 7 букв, задание звучит так.
2: Чокапец.
1: Звучит как чокапец.
2: Чокапец.
1: Через О. Чокапец.
2: Чокапец. Ну, не самое простое слово, друзья, но вы, уверены, справитесь и получите подарки. Кто первый, тот подарок заберет.
1: В правильном варианте ответа многие путают ударение. Как правильно говорить?
2: Да, кстати.
1: Но об этом мы поразмышляем, когда будем подводить итоги. Собирайте чокапец в нормальное слово.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.33, подводим итоги игры «Тапуница». Мы даем вам слово, буквы в разные стороны перепутываем. Путаница случается, но вы найдете верный ответ, мы не сомневаемся. Заданием сегодня было, извините, «Чё капец».
1: «Чё капец». Ну так получилось. Мы перепутали буквы, смотрим, а там, ну «Чё капец».
0: А вы собрали и молодцы, и верно прислали нам «Цепочка». Правильный ответ. И многие говорят «Цепочка».
1: Ну да, кстати, это слово, которое часто вызывает вопросы в плане ударения, но все-таки «Цепочка».
0: «Цепочка». Кто первый, тому подарки.
1: И первый правильный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 1271.
0: Примите наше поздравление и сертификат на заказ пиццы и вкусностей на 1000 рублей.
2: Это просто «Тапуница» какая-то. Каждый будний день.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:37 в Новосибирске. Напомним о снежно-дождливой погоде. Вы все видели, друзья, вы все видели.
2: Да, и сейчас видим, честно говоря. Ноль сейчас на термометре. Снег, дождь, где-то и то,
1: да.
2: И то.
1: И будет еще в течение дня. Дождь и мокрый снег синоптики нам обещают. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура в Новосибирске плюс 2, плюс 4.
2: Да.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце. Застройщик ОЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио нашего города.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Да, друзья, находим объявления, демонстрируем их вам в наших социальных сетях. Но хочется обсудить увиденное, Юль.
2: Ну давайте, сегодня прям объявление на доске.
1: То самое с отрывными кусочками.
2: Листиками, да. Что на нем написано? Вот сейчас вы сначала спросите, а что там такого?
1: Давай.
2: Ну, объявление как объявление.
1: Давай.
2: Молодая пара, без детей, животных и вредных привычек, снимет квартиру с мебелью, необходимой техникой. На ваших условиях рассмотрим все варианты, без посредников, заранее спасибо.
1: Но тут же находится человек, редактор этого объявление, у которого почему-то с собой маркер.
2: Ну, это просто человек мимо проходил или специально сходил домой за маркером.
1: Черным маркером подчеркнуто в этом объявлении «Без детей, животных и вредных привычек» и снизу крупными буквами написано.
2: Скучно живете, ребята!
1: Заглядывайте и увидите этот шедевр можно в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах. Живите веселее с первым утренним шоу.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения. На радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8 913 006.

0: 32.
1: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
4: Додо.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
6: Рядом на большой

0: Большевицкая, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
4: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
6: ОСЭ «Вира Надежда». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9:52 в Новосибирске, друзья. В это снежное осеннее утро мы решили добавить теплых воспоминаний в первом утреннем шоу на радио «Юнитон».
1: Мы действительно

0: Сегодня решили прогуляться по улицам вашего детства. На какой улице вы жили?
1: Да.
0: И что на этой улице было такого, ну, запоминающегося? Ну, давайте еще несколько сообщений. Олеся написала: «Я жила на улице Холодильная. У нас там был очень дружный двор. За нашим домом стоял медвытрезвитель».
1: Нормально.
0: «И рядом с ним стоял вагончик. Мы с детьми пробирались внутрь вагончика, устраивали там нашу тусу, орали песни под гитару, жарили там картошку. Очень круто было. Но в один прекрасный день сотрудники медвытрезвителя нас спалили, когда мы на полу в вагончике жарили картошку. Конечно же, нас выгнали, вагончик убрали. Еще там еще частный сектор рядом был, а там из-под забора, знаешь, вот это то, что на дорогу деревья...
1: Это свисает, и вот
0: свисает,
1: ягоды.
0: Да.
1: Малины, куст, полкуста,
0: да, да, да,
1: на дороге.
0: Вот частенько ели.
1: Надо
0: обесть. А знаете, я считаю, что все, что вне забора, оно как
1: бы... Конечно.
0: Да, как будто
1: так
0: бы...
1: Так и есть.
0: Да?
1: Ну.
0: Ну, а кто не, раньше на дачах вот не ходил и не рвал, если... Дерево выпирало,
1: ну,
0: за забор.
1: Ну, висит, да. Вот свисает. Нормально.
0: Дальше, еще давайте, сообщение от Сергея. Улица Большевистская, в районе Туриста он жил. Турист — это был такой спортивный магазин. И через дорогу болото.
1: А на болоте сейчас новый жилой массив.
0: Новый жилой массив, да. Ну и давайте еще, наверное, сообщение от Виталия прочитаем. Проспект Дзержинского у него в детстве, улица его. Возле дворца Чкалова там была большая поляна, и вот на лето там останавливался передвижной зоопарк.
1: Ох, как
0: круто. И мы
1: круто.
0: Бегали кормить бегемота. Как вам такой вариант?
1: Шикарные воспоминания из детства. Это не мне на хлебзаводе, да, корочку горячего хлеба грызть.
0: Бегемота покормить. Ну и давайте еще аудиосообщение от Александра тоже на нашу сегодняшнюю тему.
1: Запускаем.
2: Доброе утро, Юнитон. Ребята, здравствуйте. А я жил в Манжироке, в Горном Алтае. Улица называлась Болотная. Ну, соответственно, потому что рядом было легендарное болото, где квакали лягушки, особенно летом, по ночам, под луной. Либо крякали утки. Но самое легендарное — это была лавочка около нашего дома, где собиралась молодежь, где пели песни под гитары, где просто дружили прям до полночи. Было очень здорово.
1: Александр, у вас там трактор очень громко работает. Мы услышали на лавочке, пели, да.
0: Эмоции, конечно,
1: да. Ну и где теперь эти лавочки? Понастроили пятизвездочных там отелей-то всяких, манжироки.
0: А мы сегодня, кстати,
1: не попадешь туда,
0: еще задавали вопрос. Вы сейчас живете на той же улице, что и в детстве, или нет? И вот сейчас, если посмотреть на голосование, то большинство из вас все-таки ответили, что
1: нет,
0: далеко,
1: причем
0: от
1: далеко от улицы
0: живете.
1: Детства. Я живу от улицы детства, Юль, где-то километров 320.
0: Многовато будет.
1: Да, Кемерово, Сибирьков, Гвардейцев. Улица, привет.
0: На втором месте те, кто сейчас не живет на улице, но рядышком где-то.
1: Это молодцы.
0: Ну и 14% третье место проголосовали, что да, живут на той же улице. Это я к чему? Манжирок, понимаешь, если бы вы жили, да, сейчас там...
1: Конечно.
0: Там все...
1: Вы озолотились бы, да?
0: Да-да-да.
1: Но в любом случае мы там, где сейчас находимся, однозначно чувствуем себя максимально комфортно и благодарим судьбу за возможность общаться с вами, друзья.
0: Кстати, сегодня было много сообщений, в том числе от наших слушателей из других стран, которые проживают там. А ведь какая разница, где наша улица детства? Это же эмоции. Мы жили на таких иной раз улицах, что сейчас подумаю, как мы там вообще выживали. А эмоции-то только классные, приятные.
1: Ну, вот там воспоминания, они просто греют дух. Поэтому давайте согреваться и общаться дальше, уже без эфирной составляющей. Продолжайте писать сообщения в наших мессенджерах и социальных сетях. Макс канал, телеграм-канал и группа ВКонтакте вам поможет. Ну а из эфира мы удаляемся. Завтра ворвемся в ваше сознание. В 6:55 не опаздывайте. Завтра будет пятница. Будем отрываться по полной. Ну а на сегодня все. Наш ансамбль прощается до новых творческих встреч. Юля Бородина,
0: Артем Фадеев.
1: Всем пуш!
0: Счастливо!

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Done.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Это ваша визитная карточка. Парфюм Люкс М. Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм Люкс М. Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
4: Можно и до свадьбы. Букетси.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на растительные масла. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
7: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
8: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
9: Английский для детей Level 11. Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
12: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
13: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19.00. Билеты в кассах города, 16+.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Всё».

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай» и хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября. Дарк Карнавал. 3 дня. 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
6: Замечено для детей.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: частот. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод». Вроде все.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
2: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Перетяжка мягкая.

0: мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
1: 23-24 октября. ЛДС «Сибирь». Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Больше 250 сильнейших атлетов встретятся на борцовских коврах. Начало схваток 23 октября в 10 часов утра. Торжественное представление турнира 24 октября в 13 часов. Вход свободный.
2: Без возрастных ограничений.
3: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
7: В центре стоматологии белой аптеки.
8: Звоните 382-8300.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
11: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет, с вами Дарья Макарова и время забавных новостей. Расскажу о том, как совсем недавно одна девушка получила предложение руки и сердца прямо под водой в окружении акул. Герой этой истории Джеймс Уолш из Англии. Он доказал, что любовью может быть насыщен не только воздух, но и вода. Пригласив свою девушку Пейдж в океанариум, он предложил ей, надев гидрокостюм, и поплавать в окружении акул. Пейдж и не догадывалась, что удовольствие от купания станет еще более счастливым. В какой-то момент Джеймс извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом, выйдет ли любимая за него замуж. Дама ответила согласием, показав жест «Окей», ведь под водой в маске особо не поговоришь. Учитывая, насколько Пейдж интересуется акулами, для нее такое предложение руки и сердца стало просто идеальным.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительно на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подарил и порядок. Букет СИП.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на плиточный шоколад, пасту, шоколадное яйцо.
11: Подробности в магазинах «Быстроном».
10: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: «Йокогамма», «Максис», «Гардиант» и «Форвард», «Матадор», «Пирелли», «Камма» и «Хэнкук», «Кисловет» и «Гудрич», «Мишлен» и «Бриджстоун». Более 150 тысяч шин в продаже у «Запаски». Звоните 8 800 222 54 54 или заходите на сайт sibzapaska.ru.
13: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
16: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
17: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
18: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
20: Запрещено для детей.
21: Слышите помеху справа?
20: а лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Заговорить на английском. Level 11.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: В гильдии живут разные люди.
7: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
6: Но все они ценят уют и комфорт.
7: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
6: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
7: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии Белой аптеки.
13: Звоните 382-8300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
16: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
17: Привычка быть в моде.
18: Рич Фэмили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
19: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
20: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
21: 23-24 октября. ЛДС «Сибирь». Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Больше 250 сильнейших атлетов встретятся на борцовских коврах. Начало схваток 23 октября в 10 часов утра. Торжественное представление турнира 24 октября в 13 часов. Вход свободный.
22: Без возрастных ограничений.
23: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
24: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
23: Не спеши нарушать.
24: Спеши научиться управлять безопасно.
25: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00.

0: «Сибирский рок-н-ролл». Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
4: ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уважаемые радиослушатели! Начинается регистрация игр и оформление багажа призов для утреннего шоу «Пуш». Просьба всем сделать погромче радиоприемники и настроить их на волну 107. Желаем приятного радиослушания.
6: Первое утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Добро пожаловать на борт! Ежедневно по будням в 6.55.
7: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В России могут ввести налог на сладости. Издание «Шоперс» пишет, что речь идет об исключении сахара из перечня товаров с льготной ставкой в 10%, а также об акцизах для конфет. Как напоминает «Деловой квартал», ранее уже был установлен акциз на сахаросодержащие напитки. Это привело к удорожанию продукции и сокращениям продаж. Кроме того, в отрасли стали чаще использовать сахарозаменители. Российская автомарка «Волга» задумалась о большой семейной машине. Руководство бренда хотело бы расширить модельный ряд за счет минивэна, но окончательное решение пока не принято. Сегодня в линейку «Волга» входят седан и два кроссовера. Все они представляют собой перелицованные модели «Джили». При этом китайский производитель прекратил их поставки на российский рынок, пишет издание «Лента». Россияне заинтересовались турами в Калининградскую область для поиска янтаря. Об этом пишет телеграм-канал «Шот-проверка». Туристы приезжают на побережье и сами ищут минерал среди песка, ракушек и водорослей. Гиды лишь показывают хорошие места и объясняют, как отличить янтарь от гальки и стекла. Никаких гарантий они не дают. Экскурсоводы отмечают, что небольшие горсти найденных камней туристы обычно увозят свободно, однако с крупной добычей могут возникнуть проблемы на таможне. Новосибирская хоккейная «Сибирь» третьей победой подряд завершила выездную серию игр. Встреча с уфимским «Салаватом» Юлаевым завершилась со счетом 4-2, сообщает официальный сайт клуба. В составе сибиряков отличились Павел Тютнев, Степан Никулин, Иван Воробьев и Сергей Попов. Ворота защищал Михаил Бердин. Уже в субботу «Сибирь» на домашнем льду сразится с «Борисом». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: батончик.
1: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Петрович, наливай.
4: Наливаю.
5: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
3: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
5: А, Брозекс. Наливай.
4: Наливаю.
6: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Какая у вас пицца самая заводная?
10: Арриба!
9: Арриба?
11: Три футбольных поля в одном месте. Это территория склада «Запаска». Там хранится более 150 тысяч шин. Покупайте шины напрямую, минуя посредников. У нас есть шины даже для трамваев. Убедитесь в этом сами на сайте sibzapaska.ru. Телефон 8 800 222 54 54.
12: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263 19 54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: Приятно и на работе. Букет Сим.
14: Колбаски-гриллинки. Риеты, изысканные, да пончики мясные.
15: Что? Что это?
16: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
17: А теперь к новостям науки.
18: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
17: Телефон 230-98-58.
19: Застройщик ООО СЗ РНГС «Академгород» проект декларации на наш.ком.рф.
1: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
8: Нужен английский? Level 11. Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
2: «Додо».
17: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай» и хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
18: Замечено для детей.
9: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
11: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Мы так привыкли, что шоу «Пуш» выходит раньше всех. Утром без 5:07. Вы даже представить себе не можете, что же было раньше, когда шоу «Пуш» еще не было.
1: А мы ответим. Раньше
2: было позже.
0: Ежедневно по будням. Первое утреннее шоу «Пуш».
2: В 6:55 на радио
0: «Юнитон».
1: «Пуш». Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
5: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
6: Додо.
7: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
8: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сок.
10: Подробности в магазинах Быстроном.
9: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
12: Какие планы на выходные?
13: Я, сериал и пицца.
6: Да-да.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: 23-24 октября. ЛДС «Сибирь». Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Больше 250 сильнейших атлетов встретятся на борцовских коврах. Начало схваток 23 октября в 10 часов утра. Торжественное представление турнира 24 октября в 13 часов. Вход свободный.
17: Без возрастных ограничений.
18: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
19: В центре стоматологии белой аптеки.
4: Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
6: Додо.
2: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
17: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BelDжи X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BelDжи X50+, уже отличный повод. Кроссовер BelDжи X50+. Моя движущая сила. BelDжи. Надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске с начала года отремонтировали почти 60 километров линий наружного освещения и построили более 10 километров новых. Как сообщили в мэрии, обслуживанием и развитием этой инфраструктуры занимается городской центр организации дорожного движения. Кроме того, продолжается замена светильников с натриевыми лампами на современные светодиодные. Они отличаются большей экономичностью и увеличенным сроком службы. Производство заменителей икры в России за год выросло почти на 30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата за 8 месяцев. Речь идет о структурированной или имитированной продукции из поврежденных, лопнувших или мелких икринок. При помощи различных добавок им придают почти неотличимый от натуральной икры вид. Рост выпуска такой продукции фиксируется на фоне провальной путины лососевых. Линии доступа в интернет будут прокладывать в новых домах уже на стадии их строительства и сдачи. Это коснется и зданий, в которых проходит капремонт. Такие требования могут закрепить в законе о связи и профильных нормативных актах. Предполагается, что мера позволит новоселам не остаться без интернета, а также подключать разного рода умные датчики, счетчики и системы безопасности. Центробанк в октябре с большой долей вероятности вновь оставит ключевую ставку без изменений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков. Ближайшее заседание руководства регулятора пройдет в пятницу 23 числа. Напомню, текущая ключевая ставка составляет 14% годовых. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилад». «Фрутилад» – фрукты в кармане.

0: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Ричфамили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Avis Med заботится о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Avis Med. Звоните 227-6-227.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: А теперь к новостям науки.
9: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
8: Телефон 230-98-58.
10: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
12: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
13: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
14: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
15: Додо.
16: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
17: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
18: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Аполло и Квантум полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
20: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
19: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи! Играй!
21: Можно и без повода. Букет СИП.
22: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
23: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
24: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
25: Ну что там?
26: Усталость и сонливость.
25: Да-да, совсем сонливый.
26: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
25: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
27: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
28: Йокогама, Максис, Гардиант и Форвард, Матадор, Пирелли, Камма и Хэнкук, Гисловет и Гудрич, Мишлен и Бриджстоун. Более 150 тысяч шин в продаже у Запаски. Звоните 8 800 222 54 54 или заходите на сайт sibzapaska.ru.
29: Додо Пицца – место для самых искренних улыбок.
30: Додо.
0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Всем по 50. В «Инвитро» дарим кэшбэк 50% на первичный прием врача и УЗИ. Записывайтесь в «Инвитро» до 15 ноября. Не упускайте выгоду. Подробности на сайте invitro.ru и по телефону 230-0504. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас.

0: течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgipostar.ru.
1: Какая у вас пицца самая заводная?
2: Арива!
1: Арива?
3: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительно на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
5: Додо.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чулки, носки, колготки. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Звоните 382-8300.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
12: «Додо».
13: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
14: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни ЦЭМ.
16: Застройщик ОСЭ «Вирина Державина». Желаю дом «Башни ЦЭМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Троллейбусы могут пустить по четвертому мосту в Новосибирске через 2 года. Как пишет портал ВН, новый маршрут соединит сад Дзержинского и Северо-Чемской жилмассив через Ипподромскую, мост и площадь Труда. Ожидается, что на линии будут работать 14 машин. Каждый второй трудящийся россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого 10-го дополнительные часы уже стали обычным делом. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Форма». Главной причиной переработок основная часть респондентов назвала срочные задачи. Еще треть сослалась на неожиданные поручения, примерно столько же на нехватку сотрудников компании. Основной мотивацией в этом вопросе оказался дополнительный доход. Менее чем через неделю россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды. Своего максимума он достигнет 21 октября. Об этом сообщили в Московском планетарии. Ориониды рождены знаменитой кометой Галлея. В пик активности они дают примерно 15-20 метеоров в час. Наблюдают звездопад над юго-восточным горизонтом в созвездии Ориона. Новосибирская хоккейная «Сибирь» третьей победой подряд завершила выездную серию игр. Встреча с уфимским «Салаватом» Юлаевым завершилась со счетом 4-2, сообщает официальный сайт клуба. В составе сибиряков отличились Павел Тютнев, Степан Никулин, Иван Воробьев и Сергей Попов. Ворота защищал Михаил Бердин. Уже в субботу «Сибирь» на домашнем льду сразится с «Борисом». В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон».

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет, с вами Дарья Макарова и время забавных новостей. Расскажу о том, как совсем недавно одна девушка получила предложение руки и сердца прямо под водой в окружении акул. Герой этой истории – Джеймс Уолш из Англии. Он доказал, что любовью может быть насыщен не только воздух, но и вода. Пригласив свою девушку Пейдж в океанариум, он предложил ей, надев гидрокостюм, поплавать в окружении акул. Пейдж и не догадывалась, что удовольствие от купания станет еще более счастливым. В какой-то момент Джеймс извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом, выйдет ли любимая за него замуж. Дама ответила согласием, показав жест «Окей», ведь под водой в маске особо не поговоришь. Учитывая, насколько Пейдж интересуется акулами, для нее такое предложение руки и сердца стало просто идеальным.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама.
1: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
7: Мам, а что это за батончик?
4: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
7: Он такой вкусный.
8: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
9: Здорово и в ресторане. Букетси.
10: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
11: Додо.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
14: Здесь начинается искусство аромата.
13: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
14: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
15: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
11: «Додо».
16: Квартира в жилом комплексе.
17: Такой джакузи.
18: Дочка, просто мост.
19: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
20: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
21: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
22: Какие планы на выходные?
23: Я, сериал и пицца.
11: Да-да.
24: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
25: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок.
1: Додо.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
7: В гильдии живут разные люди.
8: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
7: Но все они ценят уют и комфорт.
8: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
7: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
8: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
3: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
10: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
1: «Додо».
13: Три футбольных поля в одном месте. Это территория склада «Запаска». Там хранится более 150 тысяч шин. Покупайте шины напрямую, минуя посредников. У нас есть шины даже для трамваев. Убедитесь в этом сами на сайте сипзапаска.ру. Телефон 8 800 222 54 54.
14: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
15: 23-24 октября. ЛДС. Сибирь. Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Больше 250 сильнейших атлетов встретятся на борцовских коврах. Начало схваток 23 октября в 10 часов утра. Торжественное представление турнира 24 октября в 13 часов. Вход свободный.
16: Без возрастных ограничений.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Какая у вас пицца самая заводная?
19: Арива!
18: Арива?
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
21: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
22: В центре стоматологии белой аптеки.
23: Звоните 382-8300.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
24: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
25: А то, Леген, подожди.

0: «Тайны звукоряда Баха», расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым, Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области официально завершилась навигация маломерных судов. Сезон был открыт с 15 апреля, напоминают в региональном ГУ МЧС. Инспекторы ГИМС призывают владельцев лодок и катеров не выходить на воду. Холодная погода, сильный ветер и осадки грозят поломкой мотора, повреждением корпуса, обледенением и опрокидыванием судна. В этом году на госуслугах заработает сервис, получивший название «Красная кнопка». Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, функция поможет людям, ставшим жертвами мошенников. С нажатием кнопки значимые онлайн-операции попадут под заморозку. Таким образом, злоумышленник потеряет возможность переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Медицинские расходы за последний год заметно превысили ожидаемые почти у каждого четвертого жителя российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс страхования». Наиболее частой причиной стала покупка специализированных лекарств. Ее назвали около половины столкнувшихся с перерасходом. Повторные визиты к врачу и стоматологическое лечение отметили примерно по трети респондентов. Российская автомарка «Волга» задумалась о большой семейной машине. Руководство бренда хотело бы расширить модельный ряд за счет минивэна, но окончательное решение пока не принято. Сегодня в линейку «Волга» входят седан и два кроссовера. Все они представляют собой перелицованные модели «Джили». При этом китайский производитель прекратил их поставки на российский рынок, пишет издание «Лента». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем, ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости, встретимся через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Банда Стерео. Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой Стерео.
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251. Снова

0: die. Радио. Юнитон.
1: Реклама. Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
4: Можно и до свадьбы. Букетси.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
7: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
8: Додо.
9: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
10: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
4: Марский продукт для людей с широкой душой.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
8: Додо.
9: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
10: Привычка быть в моде.
11: Rich Family, Новосибирская улица, Королева 40, корпус 40, ЛГРН 110-547-605-1196.
12: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle, DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября, Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий.
13: Подземка.сайт. Замечено для детей.
14: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
16: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Катод аккумулятора минус 20% 24 и 25 октября. Все.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Какие планы на выходные?
7: Я, сериал и пицца.
8: Да-да.
9: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
10: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: Тантра Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное

0: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
1: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
2: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
3: Не спеши нарушать.
4: Спеши научиться управлять безопасно.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
7: Звоните 382-8300.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
10: Додо.
11: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
12: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
14: ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Центральный пляж Академгородка отдают в ведение новосибирских властей. Правительственная комиссия согласовала переход территории из федеральной собственности в муниципальную. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. После завершения всех процедур можно будет разработать концепцию площадки и приступить к благоустройству. Ранее это было юридически невозможно. Посуточные квартиры в России начали разделять на три категории – стандарт, комфорт и премиум. Новую систему оценки представила платформа «Авито Путешествия». Категорию объекту будут присваивать после анализа более 470 параметров. Для туристов система послужит ориентиром по аналогии со звездами в отелях. В ближайшее время она должна стать доступной по всей стране. Центробанк в октябре с большой долей вероятности вновь оставит ключевую ставку без изменений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус прогноз опрошенных аналитиков. Ближайшее заседание руководства регулятора пройдет в пятницу 23 числа. Напомню, текущая ключевая ставка составляет 14% годовых. Три четверти россиян тратят на хобби не более 7 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное сервисом HeadHunter. Всего 1000 рублей тратит 21%, а 27% готовы раскошелиться на сумму от 1 до 3 тысяч. В списке увлечений на первом месте расположился спорт, за ним идут путешествия и travel-блогинг. Третью строчку поделили кулинария, рукоделие и компьютерные игры. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календабль. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: радио Юнитон.
1: Реклама. Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Петрович, наливай!
4: Наливаю!
5: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
3: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
5: А, Брозекс. Наливай.
4: Наливаю!
6: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на крупы бобовые.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Каникулы в Китае. Level 11.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
12: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
13: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
14: В гильдии живут разные люди.
15: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
14: Но все они ценят уют и комфорт.
15: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
14: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
15: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
8: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Йокогамма, Максис, Гардиант и Форвард, Матадор, Пирелли, Камма и Хэнкук, Гисловет и Гудрич, Мишлен и Бриджстоун. Более 150 тысяч шин в продаже у запаски. Звоните 8 800 222 54 54 или заходите на сайт sibzapaska.ru.
17: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
18: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19.00. Билеты в кассах города, 16+.
19: Подарил и порядок. Букет «Сиб».
9: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: гипермаркет низких цен «Маяк». Пенный очиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, Эва, 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
3: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
6: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle, DJ 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября, Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
9: Замечено для детей.
10: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: деньги. Звоните 382-8300. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
0: А вот и вечер настал в Новосибирске. В студии появился Павел Николаев, и я предлагаю начать этот вечер с новостей. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Почти 900 точек общественного питания было выставлено на продажу в Новосибирской области в сентябре. Большинство из них – кофейни. В этом сегменте ситуация усугубляется ростом цен на зерно, отмечает портал НДН-Инфо. В целом же повальное закрытие заведений общепита началось с Нового года. Одной из причин назван экономический кризис. Люди стали реже посещать кафе и чаще готовить дома. В Новосибирской области остановился рост пассажиропотока на пригородных электропоездах. Как следует из данных компании «Экспресс Пригород», за 6 месяцев было перевезено 11,5 миллионов пассажиров, что примерно на 100 тысяч меньше показателей прошлого года. Снижение фиксируется впервые почти после 5 лет уверенного подъема. Предположительно, одна из причин – это насыщение системы. Все, кто был готов пересесть на электрички, уже это сделали, а для привлечения новых пассажиров требуются дополнительные меры. Мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через клонированные сайты и объявления в соцсетях, пишет издание «Лента». Главная ловушка таких схем – внешнее сходство с настоящим оформлением. Эксперты предупреждают, что насторожить в первую очередь должна подозрительно низкая стоимость страховки. Еще один тревожный сигнал – просьба перевести деньги на карту физического лица или по сомнительной ссылке. Пик заболеваемости гриппом в России может случиться в последней декаде декабря и продлиться до середины января. Такое предположение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в ведомстве напомнили о важности прививки для некоторых россиян. Пройти вакцинацию от гриппа рекомендовали в первую очередь детям и пожилым людям. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем, ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Новосибирск, привет! Осенний, прохладный, но такой родной. Многие уже, кстати, мысленно встали, наверное, на лыжи и греют руки о кружку чая с медом, поглядывая в сторону плюшек с сахарной пудрой. Как приятно зимой это делать, а? Когда особенно на лыжах. Ну а кто-то уже с ужасом думает о смене летней резины на зимнюю. Но давайте отбросим прозу жизни, настала пора живописной осени. Ну и чтобы краски стали еще ярче, я добавлю 107% хитов в эфире. На связи музыкальный ведущий Алексей Шипелкин. Следующие 3 часа мы проведем с вами вместе. Я желаю вам отличного настроения и сибирского здоровья. В эфире музыка.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Разговор закончен. Пей, Леха, пей.

0: ушей. 6.55, включай скорее.
1: Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения.
2: Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон.
1: Утреннее шоу «Уш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен-бомбони снова в Дода. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
4: Додо.
5: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
11: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
12: Подтянуть английский Level 11.
13: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Avis Med заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Avis Med. Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
15: Привычка быть в моде.
16: Рич Фэмили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-1196.
17: А теперь к новостям науки.
18: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
17: Телефон 230-98-58.
19: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.
20: Мам, а что это за батончик?
17: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
20: Он такой вкусный.
18: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
21: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
22: Всем по 50. В Invitro дарим кэшбэк 50% на первичный прием врача и УЗИ. Записывайтесь в Invitro до 15 ноября. Не упускайте выгоду. Подробности на сайте invitro.ru и по телефону 230-0504. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
23: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на кофе.
24: Подробности в магазинах Быстроном.
23: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
25: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
26: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
0: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
3: ОСЭ «Вира Надежавина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А в эту пятницу, 16 октября, Новосибирск ожидается во власти переменчивой и окажется во власти переменчивой погоды. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, день встретит нас мокрым снегом с дождем, такой дуэт уходящего тепла и надвигающихся холодов. Ветер будет юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, днем усилится до 12 метров в секунду, так что прохладно будет. Термометры ночью покажут минус 2, минус 4, а днем плюс 2, плюс 4. Воздух немного прогреется, но, конечно, вот эта сырость, лякоть сделает свое дело. Не забывайте про зонт и перчатки.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вот видите, Тимана просит, и я, кстати, присоединяюсь, будьте осторожны на дорогах, потому что по версии Яндекс.Пробки уже 6 баллов, а что будет завтра, когда снег и дождь, и все это вместе, страшно даже представить. Поэтому уже сегодня надо быть на страже.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фудхолл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Сип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМ «КК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: Рядом, на Большевизме.

0: Большевицкой, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
6: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм Lux M – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
10: Здесь начинается искусство аромата.
9: Откройте для себя.

0: сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Центробанк в октябре с большой долей вероятности вновь оставит ключевую ставку без изменений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков. Ближайшее заседание руководства регулятора пройдет в следующую пятницу, 23 числа. Напомню, текущая ключевая ставка составляет 14% годовых. Российская автомарка «Волга» задумалась о большой семейной машине. Руководство бренда хотело бы расширить модельный ряд за счет минивэна, но окончательное решение пока не принято. Сегодня в линейку «Волга» входят седан и два кроссовера. Все они представляют собой перелицованные модели «Джили». При этом китайский производитель прекратил их поставки на российский рынок, пишет издание «Лента». Россияне заинтересовались турами в Калининградскую область для поиска янтаря. Об этом пишет телеграм-канал «Шот-проверка». Туристы приезжают на побережье и сами ищут минерал среди песка, ракушек и водорослей. Гиды лишь показывают хорошие места и объясняют, как отличить янтарь от гальки и стекла. Никаких гарантий они не дают. Экскурсоводы отмечают, что небольшие горсти найденных камней туристы обычно увозят свободно, однако с крупной добычей могут возникнуть проблемы на таможне. Новосибирская хоккейная «Сибирь» третьей победой подряд завершила выездную серию игр. Встреча с уфимским Салаватом Юлаевым завершилась со счетом 4-2, сообщает официальный сайт клуба. В составе сибиряков отличились Павел Тютнев, Степан Никулин, Иван Воробьев и Сергей Попов. Ворота защищал Михаил Бердин. Уже в субботу «Сибирь» на домашнем льду сразится с «Борисом». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Новосибирск, еще раз всем добрый вечер. Вдруг кто-то забыл, что сегодня у нас уже 15 октября, четверг. Завтра будет вообще холодно, наверное, самый первый такой холодный день. Но давайте вспомним, какие события нас ожидают впереди. Календарь обратного отчета. Итак, что мы видим? До новогоднего послания президента остается ровно 77 дней. Топорики. День рождения радио Ньютон через 50 дней, День народного единства через 19 и так себе праздник Хэллоуин через 15. Завтра у нас День шефа, не пропустите, а то от шефа пощады вам потом не будет. Сегодня у нас Всемирный день мытья рук, ну вот это наконец-то, хоть можно руки помыть. Потом сегодня у нас День сельских женщин, есть такой повод, знаете, поздравить свою вторую половинку, ну если она из деревни, вы сначала вспомните и узнайте. А то мало ли, вдруг она коренная новосибирка, новосибирячка, а вы ее с Днем сельских женщин поздравите, то пощады вам опять не будет. В студии по-прежнему Алексей Шипелкин. Надо пойти помыть руки. Присоединяйтесь. Будем их мыть под 100% хиты. Кстати, через 2 минуты быстро помыли и возвращайтесь, потому что через 2 минуты урок музыки. Желающие пощекотать в прямом эфире нервы 209-0507. Телефон прямого эфира.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Разговор закончен. Пей, Леха, пей.
0: FM 107.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, дорогие друзья, у нас урок музыки в эфире радио «Юнитон». Мы с вами вспоминаем какие-то известные, а может быть даже не очень известные факты, связанные с музыкой, с музыкантами. Вам необходимо либо опровергнуть, либо подтвердить тот или иной факт. И если вы правильно это делаете, то получаете приз, два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Да, сегодня будет один очень интересный факт про очень известного певца. Я думаю, вы с этим заданием очень легко справитесь. У нас уже есть дозвонившийся по телефону 209-05-07 в прямой эфир, и мы пытаемся сказать вам здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: О, добрый день, как вечер уже. Как вас зовут?
3: Илья.
2: Илья, готовы поиграть?
3: Конечно, всегда готов.
2: Вы какое-то отношение к музыке имеете, я вот всегда спрашиваю?
3: Никакого.
2: Просто вот любитель, настоящий любитель, любите да. музыку, слушаете ее всегда и везде. Отлично. А зарубежную предпочитаете или нашу отечественную?
3: Любую хорошую музыку.
2: Всеядные. Вот это хорошо. Вот это говорит о том, что вполне возможно, что вы сегодня у нас выиграете. Итак, слушайте внимательно задание. Британский певец Робби Уильямс, сразу вспомнили, да? Робби Уильямс, Англия, не водит машину и никогда не имел водительских прав. Как вы думаете, так это или нет? На счет раз, два, три я жду от вас ответ. Раз, два.
3: Я думаю, да, он не водит машину.
2: И вы думаете, он не водит машину. И я, наверное, даже не буду вас переубеждать, потому что это... Это победа! Это чистая победа! Я вас поздравляю. Действительно, певец передвигается на автомобилях в качестве пассажира с шофером. И никогда не было у него прав. Я вас поздравляю с победой. Вот так вот вы хоп, дозвонились и выиграли приз. Напомню, это два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Оставайтесь на связи. За эфиром расскажу, как вы сможете забрать свой приз.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Всем по 50. В «Инвитро» дарим кэшбэк 50% на первичный прием врача и УЗИ. Записывайтесь в «Инвитро» до 15 ноября. Не упускайте выгоду. Подробности на сайте invitro.ru и по телефону 230-0504. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
6: Привычка быть в моде.
7: Улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
8: А теперь к новостям науки.
9: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
8: Телефон 230-98-58.
10: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
13: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на печенье, вафли, рулеты, зефир, мармелад.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Три футбольных поля в одном месте. Это территория склада «Запаска». Там хранится более 150 тысяч шин. Покупайте шины напрямую, минуя посредников. У нас есть шины даже для трамваев. Убедитесь в этом сами на сайте сибзапаска.ру. Телефон 8 800 222 54 54.
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
18: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
19: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция. Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей. Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
21: Level Eleven делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level Eleven. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
22: Катод. Скидка 20% на аккумуляторы. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
23: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
24: В центре стоматологии Белой аптеки.
25: Звоните 382-8300.
26: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
27: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0. На Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню. Яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
3: Застройщик ООС «Вирена Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: Ну что ж, прощай, осень золотая. Да, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске завтра, 16 октября, ожидается неустойчивая погода. Днем мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, а днем даже порывы до 12 метров в секунду, который сорвет последнюю листву на деревьях. Ночью температура минус 2, минус 4. Здравствуй, минусовая температура. Ну, а днем еще немного тепло, плюс 2, плюс 4. Ну, как тепло? Так себе тепло. Будьте осторожны на дорогах из-за возможной гололедицы.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: На радио не то, немножечко про галактику, про танцевальную галактику. А вот «Ты моя вселенная» точно так же говорит Юлия Бородина Артему Фадееву. Каждое буднее утро ровно в 6.55 в шоу «Пуш». Так что не пропустите.
1: А теперь победитель в номинации «Самое раннее шоу на радио». Им становится... Становится победителем... Самым ранним шоу на радио оказывается... Первое утреннее шоу. Ежедневно по будням без 5-7 на радио «Юнитон».
2: Оркестр «Пуш». Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
2: Колбаски-гриллинки. Риеты изысканные. Да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
6: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
8: «Додо».
9: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на «додо-пицца.рф». Продавец ИП «Енец» Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-23-23.
12: Акция действительно на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
14: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
17: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
18: Строительные смеси «Брозекс». Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. Украина 319-547-600-187-251.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: В гильдии живут разные люди.
6: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
5: Но все они ценят уют и комфорт.
6: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
5: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
6: Рядом

0: Потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
1: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: А как вам тот факт, что этому треку уже 26-28 лет? Впервые он появился в каком-то сериале в 98 году в фильме. В 99-м дебютировал в альбоме «Play» у Моби. Ну а сингл появился только в 2000 году. 30 лет почти. Как все летит быстро. Да, кстати, время летит. Павел Николаев вот уже опять в студии хочет рассказать нам новости. А в Новосибирске 19.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области официально завершилась навигация маломерных судов. Сезон был открыт с 15 апреля, напоминают в региональном ГУ МЧС. Инспекторы ГИМС призывают владельцев лодок и катеров не выходить на воду. Холодная погода, сильный ветер и осадки грозят поломкой мотора, повреждением корпуса, обледенением и опрокидыванием судна. Центральный пляж Академгородка отдают в ведение новосибирских властей. Правительственная комиссия согласовала переход территории из федеральной собственности в муниципальную. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. После завершения всех процедур можно будет разработать концепцию площадки и приступить к благоустройству. Ранее это было юридически невозможно. Почти 900 точек общественного питания было выставлено на продажу в Новосибирской области в сентябре, большинство из них – кофейни. В этом сегменте ситуация усугубляется ростом цен на зерно, отмечает портал NDN.Info. В целом же повальное закрытие заведений общепита началось с нового года. Одной из причин назван экономический кризис. Люди стали реже посещать кафе и чаще готовить дома. В Новосибирске с начала года отремонтировали почти 60 километров линий наружного освещения и построили более 10 километров новых. Как сообщили в мэрии, обслуживанием и развитием этой инфраструктуры занимается городской центр организации дорожного движения. Кроме того, продолжается замена светильников с натриевыми лампами на современные светодиодные. Они отличаются большей экономичностью и увеличенным сроком службы. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4 градуса. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
4: Радио «Юнитон». Новости.

0: Алексей Шипелкин.
1: Еще раз всем прекрасного доброго вечера. Что бы мы делали с вами без социальных сетей? Вот только что листал и узнал, что кого нужно сегодня поздравить с днем рождения. Так вот, имейте в виду, сегодня нужно обязательно отправить смайл-тортик. Ну, знаете такой, да? В телефоне есть. Отличному музыканту Вячеславу Бутусову, у него день рождения. Ну, а этот вот шоколадный крем с глазками такой есть. Вот штуки три сразу можно. Мы отправляем сегодня золотому голосу Российской Федерации по совместительству натуральному блондину Николаю Баскову. Мальчишка сегодня отмечает 50 лет, с чем мы его и, конечно, поздравляем. Всех именинников я поздравляю, желаю отлично отпраздновать сегодняшний лучший день в году. Ну а в студии еще час Алексей Шипелкин, и я тут для вас, именинники, грею счастье. И делаю это вместе с елкой. Заносите.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Разговор закончен. Пей, Леха, пей.
0: FM 107.

0: Радіо Юнітон.
1: Keep it moving, keep it short.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилад». «Фрутилад» – фрукты в кармане.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню. Яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на растительные масла. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен-бомбони снова в дода. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
7: Додо.
8: А теперь к новостям науки.
9: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
8: Телефон 230-98-58.
10: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мам, а что это за батончик?
8: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
11: Он такой вкусный.
12: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
13: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
16: Йокогама, Максис, Гардиант и Форвард. Матадор, Пирелли, Камма и Хэнкук. Гисловет и Гудрич, Мишлен и Бриджстоун. Более 150 тысяч шин в продаже у запаски. Звоните 8 800 222 54 54 или заходите на сайт sibzapaska.ru.
17: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235 94 45.
18: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
21: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
22: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
23: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
24: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
25: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
26: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
27: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь, выдохните, вы дома. 230-84-18.
0: ОСЭ «Верно Державина». Жилой дом «Башница». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. If you don't like something, change it.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Информация о погоде на пятницу, 16 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие дни в нашем городе синоптики днем обещают мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-западный от 2 до 7, а днем порывы аж до 12 метров в секунду. Ночная температура минус 2, минус 4. Днем еще со знаком плюс, плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

потрясающе красивая песня посвящается всем звездам. Ну а кто? Мы же, конечно, звезды. И если мы хотим начать свою жизнь сначала, с нового листа, с чистого листа, не обязательно ждать нового года, нового месяца или понедельника. Почему бы не взять и начать с четверга, например? Именно об этом наш следующий трек. Оставить все позади. Leave it all behind. Можно оставить и в четверг все позади и шагнуть с открытым сердцем в новый день.

0: Юнитон.
1: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: круглосуточно.
1: И Посмирнова, Украина, 319-547-687-251.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
6: Катод. Аккумулятор. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
8: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
13: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то? Додо.

0: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
1: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
2: Не спеши нарушать.
3: Спеши научиться управлять безопасно.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот так вот позитивно и непринужденно в духе песен Бруно Марса. Половина осени уже прошла, и эфир мой закончился. Я желаю всем отличного вечера и тотального везения в этот четверг. В 3 осенних часа с вами был Алексей Шипелкин. Заряжаемся на завтрашнюю работу, на завтрашнюю пятницу. Кстати, вновь с вами встретимся в эфире Радио Ньютон только в ноябре. Я тут на настоящую регату собрался в Турции, так что приеду, расскажу. Ну а пока час танцев от Алексея Куприянцева. Обнимаю. Всем пока. Новосибирске 20:00.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букет Сип.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
5: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
10: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
11: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
12: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
13: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
14: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Утро всегда будет добрым. Каждый будний день, раньше всех, в 6:55, Юля Бородина и Артем Фадеев. Утреннее шоу

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио-юнитон. О погоде. Погода на Радио-юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +2, +4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОЭЗ Новосибирский квартал. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А

0: на 107.FM.
1: Радио Юнитоль.
2: Реклама.
3: В гильдии живут разные люди.
4: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
3: Но все они ценят уют и комфорт.
4: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
3: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
4: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
7: «Додо».
8: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на «додо-пицца.рф». Продавец ИП «Енец» Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
9: Нужен английский? Level 11.
10: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий. Билеты подземка.сайт.
11: Замечено для детей.
12: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод». Вроде все.
16: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
17: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
18: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
19: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: Английский для детей Level 11.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой

0: Группа «Мета». Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
4: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
6: Замечено для детей.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: 23-24 октября. ЛДС. Сибирь. Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Больше 250 сильнейших атлетов встретятся на борцовских коврах. Начало схваток 23 октября в 10 часов утра. Торжественное представление турнира 24 октября в 13 часов. Вход свободный.
10: Без возрастных ограничений.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио нашего города.
1: Двадцать два ноль ноль в Новосибирске.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Радио. Реклама.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 2, плюс 4.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DDA 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
4: Запрещено для детей.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
7: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23.00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +2, +4.

Новосибирске час ночи.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 254-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер Ту-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 254-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Привет, я Юля, но называют Ксюшей. Чтоб не перепутать, пуш надо слушать.
3: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем.

0: на радио Юнитон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Радио Юнитон.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Друзья, начинаем упражнение.
5: На бицепс?
4: Нет.
5: На трицепс?
4: Нет. Для ума.
6: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот и пятница пришла, доброе утро, по уши врывается ваше сознание, строго по расписанию, здравствуйте.
1: Всем доброго утра.
0: Ну, привет.
1: Как будто бы вот такая пятница, как приятненькая.
0: Такое ощущение, что
1: знаешь?
0: Кто-то куда-то все вот встали пораньше, поехали.
1: Ну,
0: столько машин, Юля, уже
1: планы
0: пробки же на Станиславского, просто не повернуть никуда налево.
1: А ты не поворачивай налево, ты.
0: Но
1: это, ну что ты?
0: Не вышло, повернул на Римского-Корсакова, оказывается, со стороны монумента и до Титова, и обратно Римского-Корсакова перекрыли, друзья. Там пока нет великих знаков, указателей даже есть.
1: Ну перекрыли.
0: Они есть, их пока не видно, темно.
1: В общем, друзья, принимайте к сведению, ну и мы тут вам сейчас немного, знаете, для чтобы выхлоп эмоций сейчас случился, у нас, естественно, по пятнице сам Трэшипайзер, песня,
0: сегодня,
1: которая нас должна удивить.
0: Сегодня музыкальное импортозамещение, Юля.
1: О, да ладно.
0: Вот, знаешь, есть Человек-паук, да?
1: Конечно.
0: Паутина из рук.
1: Тю-тю-тю.
0: А наш ответ – Человек-колобок. Человек-клубок.
1: Человек-клубок?
0: Да.
1: Человек-клубок. Ну,
0: сейчас
1: неплохо.
0: Это будет выводить вас из сна, из равновесия. Нам нужно, чтобы вы выплеснули свои эмоции в Макс, Телеграм и СМС.
1: 8-983-510-107. Ваша реакция на следующее музыкальное творение. Что это будет? Кто это будет?
0: Это Руслан Нейро, который выпустил 3 песни в жизни. И, может быть, пора заканчивать.
1: Итак, Человек-клубок. Сейчас будем оценивать.
0: В репертуаре песни «Вуду» сбудется и тот самый «Человек-клубок».
1: Ну, давайте послушаем, давайте оценим, ждем вашу реакцию, друзья. Вы помните, что это только раз и больше никогда.
0: В честь пятницы врубайте, друзья, действительно, наслаждайтесь.
1: А это надо врубать? Сильно,
0: выводите
1: нет?
0: себя из состояния сна, это надо обязательно.
1: Прям погромче,
0: там
1: да?
0: Там весело, жизненно. Возможно, кто-то узнает себя в этой музыкальной истории. Потерпите 2 минутки, мы скоро вернемся.
2: Трэшипайзер в первом утреннем шоу.
3: Город подо мною. Я человек-клубок.

0: Ну, нормально бы поклубились с утра, вот да?
1: Это вообще, и, конечно.
0: И такое ощущение, что как в студенчестве выходишь из клуба в 6 утра, как
1: да.
0: Типа вот сейчас мы...
1: Нет, мы выходили чуть раньше, потому что еще транспорт не ходил.
0: И пойдем есть чего-нибудь. Хот-доги.
1: Не, мы крылышки ели, я помню.
0: Вот это мы поклубились, друзья. Но в честь пятницы мы добавили вам музыкального трэшепайзера. Руслан Нейро исполнил песню «Человек-клубок». Пиу-пиу.
1: Пиу-пиу. Ну, давайте почитаем, что вы нам писали. Ужас, выключите, пожалуйста. Яна очень просила, мы выключили. Ян, все. Дальше. Для пятницы ничего так, пишет Оксана.
0: Есть предположение, что Руслана заклубила.
1: Заклубила? Чувака, как здесь написано. Дальше. Я навалил в алюме, пишет Александр.
0: Вот, видите, кто-то взбодрил себя и машину.
1: Борис предполагает, что, может, он проспорил кому.
0: Человек-клубок?
1: Да, вот.
0: Сочинив эту песню?
1: Сочините вот самую дурацкую песню. Проспорил и ему сказали, ну, значит, выпускай вот эту песню странную.
0: Но, в принципе, есть варианты, что прям лютая песня, только лютая в смысле нравится или вообще жуть?
1: Очень... Ну, там, понимаешь, смайлика нет у нашего слушателя. Непонятна реакция. Лютая, потому что вау, или лютая, потому что ну
0: это... Ну, то, что случилось с нами, то случилось, друзья.
1: Дурацкая песенка, точно, чтобы все проснулись.
0: Ну, главное, прикольная, друзья. Мы благодаря вашим сообщениям уже перескочили в новый час.